0: удовольствием.
1: Мое сердце фавела, самые темные джунгли. Ты же свет.

11 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, это Константин Комко. Как говорила партия и правительство СССР, в нашей стране самое счастливое детство. С этим можно согласиться, но только с одной оговоркой. Если взять период так называемого застоя. По понятным причинам, как до войны, так и после нее, все ресурсы страны были направлены на восстановление экономики, строительство городов и заводов. А вот с начала 70-х годов каждый ребенок мог вполне ощутить результаты проделанной работы. В те годы ребенка рано отдавали в детский сад, зачастую в возрасте до 1 года в ясельную группу. Проблем с детсадами не было, и ребенка отдавали в ближайший от дома. После детского сада ребенок попадал в школу, где одноклассниками его становились те же дети из детского сада. Все школы были одинаковые, и отдавали ребенка учиться в ту, что ближе к дому. Практически все первоклассники уже на следующий, после 1 сентября день, сами шли в школу и возвращались из нее. Дети были самостоятельными, да и родители не боялись за них. Преступности такой, как сейчас, не было. По крайней мере, об этом говорится. Статистика.
0: Олдскулы свело.
2: Со школой было связано у детей практически все. В школу приходили тренера и приглашали детей на спортивные секции. Практически каждый ребенок, кроме школы, занимался еще чем-нибудь. Девочки ходили на танцы и музыкальные занятия, мальчишки записывались в футбольные секции, на бокс и дзюдо. Можно было записаться в кружок радиолюбительства или мастерить модели самолетов. Находились даже такие дети, которые совмещали несколько видов спорта с музыкальными занятиями. Ну и естественно, это все было абсолютно бесплатно. Сходил пару раз на фехтование, не понравилось, можно записаться на плавание или бокс. Сейчас родители тоже отдают детей на различные секции, но тогда это же ностальгия. Ну что, олдскулы свело?
0: Свело.
1: Свежее решение.

11 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
3: Телефон 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Чистый воздух стал роскошью, но французская компания AeroZen предлагает решение размером с флешку. Их карманный ионизатор генерирует 20 миллионов отрицательных ионов в секунду, нейтрализуя вирусы, пыль и запахи в радиусе 3 метров. Прибор использует холодную плазму и керамические фильтры, потребляя меньше энергии, чем Bluetooth-наушники. Не опасно ли это для здоровья, волнуются пользователи. Но Всемирная организация здоровья включила данную технологию в список рекомендованных для аллергиков.
1: Техно-джунгли.
2: Устройство уже покорило Токио. Там его называют спасителем мегаполисов. На данный момент это все, что известно об этом инновационном устройстве, ведь найти его можно только в магазинах Токио. Однако в ближайшем будущем оно вполне может оказаться и на наших полках. И кто знает, возможно, через пару лет ионизатор станет обязательным аксессуаром, как маска в 2020-м. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: Гомеле 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», микрофона Анна Смирнова. Здравствуйте. Торжественный ритуал чествования государственных символов прошел в Минске накануне. Мероприятие состоялось на площади государственного флага. Премьер-министр Александр Турчин зачитал поздравления президента Беларуси Александра Лукашенко соотечественникам с Днем государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь. Итоги областного турнира юных математиков подвели в ГГУ имени Франциска Скорины. Трехдневный интеллектуальный марафон прошел на базе факультета математики и технологий программирования. В заочном этапе соревновались 42 команды учащихся со всей области. Право защищать свои решения в очных математических боях завоевали 12 сильнейших коллективов. Победители получили памятные призы из рук декана факультета. Пробная перепись населения Беларуси пройдет в октябре 2027 года. Для этого избран Бобруйский район. Планируется поработать с 15 тысячами человек. Параллельно на всю страну будет запущен прототип интернет-переписи, и каждый желающий сможет в 2027 протестировать соответствующее программное обеспечение. Пробная перепись населения проводится по решению Совета министров не позднее, чем за 2 года до проведения основной переписи. И еще одна информация напоследок. В московском зоопарке появилась неожиданная парочка. Белый медведь Терпей подружился с дикой уткой. Обычно он прогоняет птиц, но вот эту не тронул. Зоологи несколько раз ловили незваную гостью и носили на пруд, но пернатая все равно возвращалась к белому великану. Уже неделю друзья живут душа в душу. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Передаем утренний выпуск последних известий.
0: «Гомель-ФМ» — это радио.
7: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
0: Радио — это звук.
8: Доброе утро, дорогие друзья.
0: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
9: И стань частью нашей команды.
10: Новости искусственного интеллекта.
11: Радио «Гомель-ФМ» подружилась с Алисой.
12: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
11: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель-ФМ».
12: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
13: Включаю радио «Гомель-ФМ».
14: Амур навел на тебя прицел. Проваливай пока цел. Сердце мое.

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшего утра всем, кто слушает Гомель ФМ. В это время 7:06. На часах в студии Артем Аникин.
5: И, конечно же, Константин Комко. Друзья, всем доброе утро. Понедельник, ура, ура, ура.
4: О, 20 секунд неделя. Назад. Молчал, Артем, можете в телеграм-канале.
5: Я через 40 секунд замолчу, не переживайте.
4: У тебя всплески активности?
5: Да, сегодня как-то вот так. Ну, не знаю, бодрые выходные получились.
4: Бодрые, да, насыщенные. Ну, кого как. Кто-то отдыхал, кто-то помогал отдыхать. Вот, мы помогали, надеюсь.
5: Мы помогли даже, так сказать. Да, у меня руки устали раздавать подарки.
4: А я немножечко подпростыл.
5: Чуть-чуть?
4: Да.
5: И у меня такое немножко есть. Но работа на свежем воздухе, она такая.
4: Она такая.
5: Ну а что поделать? Куда без этого?
4: Да никуда. Сидеть дома и все. Так себе, да?
5: Слушай, а можно нас перевести на удаленку?
4: А так можно? На удаленку?
5: День города проведет по удаленке. Вот там же экран есть? Экран же есть?
4: Ты захотел. Давай мы еще там что-нибудь.
5: Современные технологии.
4: И тогда скажут в бухгалтерии, а зачем вы нам нужны тогда? Вот, переводим вас на удаленку.
5: А что ты сразу начинаешь?
4: Вы удолены.
5: Что ты сразу о плохом-то начинаешь? Такая идея пропала.
4: Хочешь удолиться?
5: Такая идея пропала. Ах, как хорошо же было-то в голове. А
4: насчет погодки, вот еще числа в 20-х только летняя погода придет. И то не факт. Ну, скорее всего, обещаю.
5: Ты второй раз меня за утро уже...
4: За утро? Я тебя просто немножко холодной воды на тебя брызгаю, чтобы ты проснулся и бодренький был.
5: А я вообще самый бодрый из всех бодрых.
4: О, да, вы сейчас видели, это говорящая подушка.
5: Самый бодрый из всех бодрых.
4: Если с вами когда-нибудь говорила подушка, это вот Артем Аникин пробрался к вам.
5: Я такой, я ведь он.
4: Взбодрим тогда музычкой, что послушаем, расскажу, вернее, что послушаем в этом часе. Будет у нас One Republic, Need Your Love. Harry Styles, Late Night Talking. Владимир Пресняков, Учись любить. Дэвид Гетта, Baby Don't Hurt Me.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на leader.by или по номеру 8044-7352-352.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: на pureback.by.
1: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-5757 и на сайте Пинкдрев.бай.
2: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8032-34-19-20.
3: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
4: Включай любимое радио. В Гомеле дом.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Что нам посоветует искусственный интеллект перекусить такое постпраздничное, может?
2: Посмотреть на завтраки радиоведущих разных стран.
1: Просто посмотреть?
2: Ну, можешь покушать, если хочешь.
1: Если посмотреть.
2: Причем такой акцент на тех, кто ведут утренние шоу. Morning show.
1: Ты серьезно сейчас это вот? Искусственный интеллект такое выдал?
2: Да.
1: Давай.
2: В Великобритании у них завтра такой двойной стандарт. До эфира они ограничиваются крепким чаем.
1: Так.
2: И тостом с маслом или мармитом. Это такой соленой дрожжевой пастой.
1: Тосты, дорогой, ты правильно попал. Вспоминаю сразу кавказскую плеть.
2: В эфире они кушают орехи либо энергетические батончики, чтобы голос не садился.
1: Ну, орехи,
2: а после
1: хорошо.
2: Эфира, а после эфира, это уже 10-11 утра, наступает знаменитый Full English Breakfast. Яичница, бекон, фасоль, сосиски и грибы.
1: Чего?
2: Да, вот так они и живут и едят. Что США? У них культура drive-time. То есть ведущий должен быть максимально энергичным.
1: Ну, то есть голодным.
2: Не совсем. Многие ведущие предпочитают протеиновые смузи с ягодами и арахисовой пастой. Также добавляется все кофе. Все. Вот и вся еда.
1: Смузи.
2: Смузи.
1: Фастфуд.
2: Арахисовая паста, ягоды и кофе. Австралия. А вот это интересно. Потому что у них тосты с веджемайтом.
1: What is this?
2: Специфическая соленая паста, богата витаминами группы В, что считается полезным для работы мозга и концентрации. Но есть еще и хипстерские тост авокадо. Выбирайте, что больше нравится. Франция – все просто кофе и круассан. А Россия, Беларусь – каша и сырники.
1: Ты у нас тут кашу видел?
2: Дома каша есть.
1: И сырники.
2: Дома есть каша.
1: Дома есть. Мало ли, что дома есть.
2: Сюда не принесу, отберут же.
1: Отберут кто?
2: А тут хватаете.
1: А, ну тут пару человек, да, есть, которые у нас. На чужой корешок, не разевай рот.
2: Вот, так что вот варианты.
1: Не знаю, я предпочитаю натощак все-таки. И вообще, вот это вот трехразовое питание придумали, чтобы люди...
2: Просто тебя не кормят, мы уже разбирались в этом.
1: Меня не кормят. Я сейчас за эфиром покажу, как меня не кормят.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Время погоды. Время у нас 9 мая. Холодно когда было?
3: 9 мая у нас
2: 11. А чего, вот видишь, как я как
3: у
2: вот.
3: У тебя все старину, ладно. Самая низкая температура 11 мая в Гомеле была в 2017 году. В 2017? И был минус 1.
2: Минус 1? Хорошо. Слушай, я вернулся в 11 мая. Посмотрел на погоду.
3: Здравствуйте!
2: Сегодня в Гомеле области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков и ветер переменных направлений 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимуляторы на Гомеле ФМ.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, торговое кольцо, что ж ты делаешь
2: со всех
1: мной?
2: Сторон оно получается.
1: Со всех сторон там затруднено движение. А чего так? Если с Богдана Хмельницкого едешь на торговое, плохо едешь. С Барыкина плохо едешь. И продолжаешь от Богдана Хмельницкого в сторону Никольского переезда также плохо ехать. Практически стоят.
2: Кстати говоря, также еще и сложно проехать там, где перекрестие Владимирова и Барыкина, там Сосновая, там тоже выезд на Барыкина, ой, как сложно.
1: Так, из Белицы через мост по мосту, там вроде бы ДТП ничего нет, не показывает, но тоже как бы долго ехать будем. В общем, что-то у нас происходит, вот, а мы не знаем, что.
2: Так, ну Никольский переезд, ну плюс-минус.
1: Плюс, ну туда еще не добралась вот эта волна, мне кажется.
2: Волна?
1: Которая с торгового оборудования сейчас.
2: Слушай,
1: с торгового кольца.
2: Это вот все туда так решили это вот?
1: Резко на работу?
2: Из дач вернуться резко поутру.
1: В центре города из дач.
2: А что?
1: У всех дачи в центре города.
2: Ну,
1: а наоборот, должно быть на въезд в город затруднены
2: вот
1: движения.
2: Вот ты кольцом охватить предлагаешь?
1: Мне кажется, просто кто-то завел свою ласточку, отогрелась.
2: Да, нет, тут я думаю, что все нормально.
1: Итак, выезжаем пораньше и едем, едем, едем. А вот по Сосновой тоже на Барыкина попасть очень трудно. Долго, вернее, медленно. И прям практически вот не двигается движение с Волгоградской на Реческий проспект.
2: Нет, это будет сложно. Это будет сложно. Постоять придется. Так что терпением запаситесь. Вот с нами проведите эти прекрасные...
1: Часы?
2: Ну, не, ну часы, да ладно. Я думаю, минуты.
1: Минуты? Ну и по Богдана Хмельницкого в объезд из Белицы тоже будете ехать. Знаете, что там на пересечении 60 лет СССР?
2: Ну и что?
1: Светофорное что-то.
2: Что скапливается на Мазурова и Мазурова, Каменщикова, Горенко. Вот там вот что-то тоже начинает немножко скапливаться, там, где Прудковский рынок.
1: В общем, утреннее движение. Главное, будьте внимательны, особо не рвитесь, не торопитесь, чтобы ничего не спровоцировать и не стать вообще наглухо.

0: У нас рекламируются все.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375 44 55 99 37. «Автохата». Правильный выбор.
2: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
3: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
2: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
0: Реклама на радио Гомель FM.
4: Телефон 343 343.

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Пишут, понимаешь ли, в телеграм-канал.
4: Пишут нам?
3: Ну да, спросили мы, удалось ли отдохнуть на выходных. У нас Настена и Алена открыли. Настена вместе с нами на сцене, говорит, была. И под концерт Тео и Ольги Рыжиковой, да. Вот фотографии я не узнаю. Это Настена, не она.
4: Я не узнаю вас в гриме.
3: А Алена в тюленьем режиме.
4: Вот так я хочу вот как Алена.
3: В тюлени режим?
4: Да.
3: Ну, я в таком, да, тоже, в перевалочном.
4: Очень хочется вот тюлениться и ничего не делать сегодня.
3: А спорт же, он же не такой, там нельзя тюлениться.
4: Ну, знаешь, благо наши клубы нас сильно порадовали.
3: Давай про наши.
4: Начнем легко. Футбол, высшая лига, 7-й тур чемпионата Беларуси. Гомель дома разобрался с Ислачью 2-0. Приятно, ура, ура, ура. В итоге мы забрались на третью строчку. И в трех очках от первой. Это прям замечательно. Дальше, друзья, нас ждут Барановичи. И тоже дома игра четверг в 6 вечера. Ждем всех на стадионе Центральный. Это А. Б. Бумпром на выезде одолел СКА 19-38. Тоже 2-0. Тоже ура, ура, ура. И уже шестая строчка в трех очках от троечки. Это прям шикарно.
3: Три очка как-то преследуют нас. Три очка от первого, три очка от...
4: Такое бывает, да. И определились все четвертьфиналисты чемпионата Беларуси по мини-футболу, между прочим. Итак, что мы имеем? Дорожник стал 8-м участником, занял 8-е место по итогам регулярного первенства и сыграет против столицы. Витен против охраны «Динамо», а два белорусских клуба померяются силами с ВРЗ, с «Меркурий» ГТК, а Минск с белорусским гомельским БЧ.
3: Ну и как там наша «Барса»?
4: 2-0 и победа в чемпионате «Ла Лига», чемпионате Испании. Впервые в истории победа далась им в «Эль Классика». Именно завоевали медали золотые, досрочно в «Эль Классика» за всю историю «Ла Лиги». Да, и такое тоже вот случилось.
3: Все?
4: Все.
3: Отлично.
4: Доклад закончен.
3: Доклад закончен. Хотелось бы послушать начальника транспортного цеха, но у нас только начальник спортинвентаря.

0: Реклама на радио.
1: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели и кровать. Завтра едем покупать.
2: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина, 155.
3: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата. Строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утростимуляторы.
1: Артём, у тебя же кошка есть?
2: Она самая.
1: Она самая? Она у тебя левша или правша?
2: Она у меня левша.
1: Левша?
2: Наверное.
1: Наверное?
2: Я не знаю. Она мне не говорила.
1: Какой рукой она пишет? Какой лапой?
2: Левой, конечно же.
1: Левой лапой. Значит, левша.
2: Думаешь?
1: А ест какой?
2: Ест правой.
1: Вот, значит, правша. Ты думаешь, что я такое несу? Нет, на самом деле, оказалось, что это факт реальный. Кошка может быть левшой или правшой. И это влияет на характер вашего питомца. У тебя какая? Спокойная и уверенная или тревожная и осторожная?
2: Спокойная и уверенная.
1: Значит, правша все-таки. Потому что правши чаще спокойно уверенные, а левши – тревожники, которые во всем осторожничают. Проверить можешь легко.
2: Я вот думал, у нас диалоги о домашних животных или все-таки утростимуляторы?
1: Мы стимулируем.
2: Кошек?
1: Конечно.
2: Занимательные факты.
1: Да. Знаешь, как проверить? Берешь лакомство в узкий стакан и посмотри, какую лапу будет
2: правой
1: использовать, чтобы доставать.
2: Это я уже проверял.
1: Правой.
2: Нам нужны кошковеды.
1: Кошковеды?
2: Кошковеды.
1: Аня Смирнова, у нас известный кошковед.
3: Доброе утро,
1: у нее
3: ребята.
1: Много детей.
2: У нее даже чехол даже с котиком.
3: У меня даже котик есть.
1: С чехлом.
3: Нет, котик сам по себе.
1: Он у тебя правша, левша?
3: Он непонятный. Он валенок.
1: Валенок?
3: Ну, в смысле, он настолько ленив, что он за лакомством в стакан не полез.
1: За словом в бутылку не лезет, за лакомством в стакан.
3: Ну, вот он мисочку ему насыпаешь, и ест он ее ртом, а не лапами корм свой. Вот.
2: Пальчик. Просто вы не обучаете кота своего. У меня он обучен на этикету.
3: У тебя кошка.
1: Откуда у вас у кошки рот? У них же пасть.
3: Хорошо, пасть. Пусть будет пасть.
1: Пусть будет. И новости будут?
3: Новости тоже будут, да. Расскажу о том, что в Беларуси увеличены размеры субсидий на открытие своего дела. Послушайте, кому-то, я думаю, надо. Расскажу, как было безопасно у нас на День Победы на Гомельщине. Расскажу о новых требованиях к школьной одежде, появится или нет. Спойлерить не буду, опять же, в начале следующего часа. И закончим все это дело интересной новостью о том, что уже фиксируются случаи лечения от ИИ-зависимости.
1: О, это к нам, у нас яичница на завтрак постоянно. Артем, тебе к доктору ИИ-сту.

0: Гомеле. 8 часов.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Доброе утро! В Беларуси увеличены размеры субсидий на открытие своего дела при соблюдении ряда условий выплата более 10 тысяч белорусских рублей. На такую сумму могут рассчитывать те, кто открывают бизнес с использованием результатов научных исследований и разработок. По остальным направлениям бизнеса сумма несколько ниже. Чтобы получить субсидию, необходимо быть безработным и стоять на учете в службе занятости. Обязательное условие – наличие бизнес-плана. В День Победы на Гомельщине обеспечен правопорядок в местах проведения массовых мероприятий. Происшествий и чрезвычайных ситуаций не допущено. Оперативная обстановка находилась под контролем милиции. Задачи по обеспечению правопорядка выполнены. Правоохранители Гомельщины благодарят граждан за понимание и правопослушное поведение. Появятся ли новые требования к школьной одежде, рассказали в Министерстве образования. По словам Андрея Иванца, все школы уже давно определились со своими элементами формы, эмблемами и цветами. Менять ничего не планируется. Также министр подчеркнул, обновленная редакция кодекса об образовании начала действовать еще в прошлом учебном году. Поэтому родители могут не волноваться. Сюрпризов не будет. И еще одна информация напоследок. Первый случай лечения от ИИ-зависимости зафиксировали в Италии. 20-летняя девушка находилась в постоянном контакте с ИИ. Токсичная дружба со временем превратилась в зависимость. Это первый случай, взятый под наблюдение врачами. Он не стал неожиданностью, поскольку специалисты понимали, что подобные поведенческие трудности появятся. И по мере узнавания человека начинает давать ответы, соответствующие тому, что он хочет услышать. А еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. До встречи в следующем часе. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-2242.
6: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
5: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21.00, суббота, 13.00.

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: 8:06.
5: Это хорошо или плохо?
4: Это хорошо, потому что сейчас будет 7.
5: Ура! Ты умеешь считать. Это замечательно.
4: Прямо сейчас, вот они уже, 7 минуточек наступили. 8:07. Продолжаем утро стимулировать. Насколько это возможно после праздника в студии Артем Аникин?
5: И, конечно же, Константин Комко. Мы стараемся для вас, чтобы вы старались потом для нас на своих работах.
4: Серьезно?
5: Ну, так работает.
4: Это у тебя такая логика?
5: Ну, я думаю, да. Почему бы нет?
4: Почему бы и нет? На праздники всякие там курьезы даже были на 9 мая.
5: Например?
4: В Улан-Удэ самый известный, наверное, курьез произошел.
5: Я думал, скажешь, в Улан-де-Морт.
4: Нет, Улан-Удэ.
5: Так.
4: Есть такой город. Там реконструкцию боя делали. Вот. Ну и один из зрителей, видимо, там угощали кашей солдатской и давали еще фронтовые 100 грамм.
5: Так, видимо, флешбеки из прошлого.
4: Видимо, он несколько раз подошел, потому что обычный зритель вот подошел к лежащим на земле красноармейцам, которые отстрелились от немцев, взял оружие и пошел на немцев в атаку лично.
5: Это замечательно. Как отреагировали немцы на это?
4: Не знаю, как немцы. Наши среагировали моментально, немножечко его так скрутили и с поля боя удалили. Потому что реконструкция реконструкцией, но всякое может произойти. Потом объясняй, да, что спустя столько лет...
5: Сразу вспомнился фильм «Полицейская академия».
4: Вот что-то типа такого, да. Напоминаем, так делать не надо.
5: Нет, конечно. Постановка на то и постановка. Смотрите с краю. Просто наслаждайтесь зрелищем.
4: Да, ну и не злоупотребляйте.
5: Это факт. Это факт.
4: Вот. Факт также то, что начнем мы этот плейлист утренний наш в этом часе с песни про ночь. Ну, вернее, о подробностях прямо сейчас.
6: Что мне сегодня надо, просто быть с тобою рядом,
4: ночь. Ну, начнем от Авраама Руссо, композиция «Ночь», его кавер-версия.
6: Из-за тебя я чувствую гнев.
4: Продолжит Никита Камадей «Из-за тебя».
6: Ожигаю рассвет из-за тебя.
4: Также будет «Fastboy», «Wave».

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: на priorbank.by.
1: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года.

0: 18+, продаж по телефону +375-29-605-57-57 и на сайте Пинсгерда.
1: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Продолжаются праздники.
2: Давай порадуй нас чем-нибудь интересным.
1: Сегодня вот тебя порадую. Праздник желудка сегодня. Называется день, который... День, вернее, называется «Ешь все, что хочешь».
2: А ты так не делаешь, якобы.
1: Нет. Не
2: ты,
1: делаю.
2: Ты не ешь все, что ты хочешь?
1: Я почему день? Я ем, когда хочу, вообще. Мне не нужно
2: так
1: ждать 11 мая.
2: Это факт. Ладно, что еще?
1: День любви к природе, на который можно есть все, что хочешь. Так и хочется вот продолжить объединить.
2: Да.
1: Но, если вы эгоист, то сегодня тоже ваш праздник. Всемирный день осведомленности об эгоизме. Ты эгоист или не эгоист?
2: Никак нет.
1: Ты коллективный человек.
2: Да, коллективный разум я.
1: Все людям. Последнюю рубашку, да?
2: Все лучшее
1: последнюю
2: детям.
1: Последнюю строчку кода.
2: И все лучшее детям.
1: Чим? Опять ДМБ начинаешь тут мне переводить. Ладно, день глаженных шнурков. Вот никогда не понимал людей, которые гладят шнурки.
2: А такие есть?
1: Есть такие. Ну, да. Это там даже как-то называют их.
2: На здоровье.
1: Специальным словом. День ожидания Мэри Поппинс. Мэри.
2: А зачем мы ей говорили до свидания?
1: Ждем. Ну вот ляпнули, не подумавши.
2: Ну ладно.
1: Ты кто, Мэри Поппинс? До свидания.
2: Окно проверь.
1: Окно. У нас открыто, кстати.
2: Не факт.
1: На... Ну так, на пол Мэри Поппинс. На пол Поппинс. Также сегодня международная неделя коучинга начинается.
2: Кого-то учить? Коучи. Учить кого-то будем?
1: Именно вот эти коучи.
2: Ну, мы с тобой уже 9 мая на сцене разбирались, в чем разница между отделом кадров, HR-ом и HR-ом.
1: Не, HR, отдел кадров и рекрутер.
2: Рекрутер, да. Мы так и не поняли, что ты говоришь.
1: Она посередине сказала.
2: Да, мы так и
1: по
2: не
1: зарплате.
2: Поняли.
1: По зарплате. Вот это. Ну и много разных праздников в разных странах. В Индии день технологий. В Чили. Что ты смеешься?
2: Технология.
1: Технология, да.
2: Да.
1: В Чили день студента.
2: Вот, хороший день.
1: А в Исландии последний день зимнего сезона. О как. Так что радуемся.
2: У них только сейчас закончил?
1: У них только, да.
2: А, вот кого мы ждали.
1: Это у нас исландская погода, видимо.

0: Твоя реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
4: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
5: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8032-34-1920.
6: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Вот туда я сейчас хочу.
2: Вдохни на нас жарой.
1: Самая высокая температура в Гомеле 11 мая была в 1996 году.
2: И?
1: Плюс 29.
2: О, хорошо, буквально вот на днях была такая же погода, но то на днях. Что у нас сегодня? Сегодня, 11 мая, в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы.
1: Ну что ж, хочется мне рассказать тебе интересную историю футбола из Чехии.
2: Что там уже в Чехии? Прифутболило к нам.
1: Смотри, в чемпионате Чехии, который проходил 9 мая, между пражскими командами «Славия» и «Спарта» случился, на мой взгляд, очень интересный инцидент.
2: Знаменитое пражское дерби.
1: Да. Болельщики хозяев с фаерами, дымовыми шашками вырвались на поле, выбежали, просто взбунтовались, напали на футболистов команды противника и сорвали встречу.
2: Что случилось?
1: Выбежали они за 3 минуты до конца встречи.
2: Чтобы...
1: К этому моменту счет был 3-2 в пользу «Славии». До конца вот оставалось, тем самым, 3 минуты. В случае победы «Славия» становилась бы чемпионом страны.
2: Это в Чехии, если что, не путать с нашей «Славией».
1: Да, что по факту. Выбежавшие фанаты атаковали футболистов соперника. Побили их чуть-чуть. Троих, остальные убежали в подтрибунное. Арбитр тормознул встречу, ну понятно, там нельзя было играть. Там можете поискать ролик, вот этот веселый, да? И... Они отказались, соперники, доигрывать этот матч. Что решили? 0-3 засчитать команде хозяев техническое поражение. И что мы имеем? За 3 тура до конца вновь интрига на чемпионство. Потому что теперь «Славия» на 5 очков за 3 тура опережает «Спарту». А игры у «Славии» с веселыми соперниками.
2: То есть... Так попроще бы это все, вот это вот, схему. В чем тут... Прикол-то.
1: 3 минуты фанаты, если подождали бы, вот тогда бегайте, празднуйте чемпионство. А так не подождали 3 минуты, разгромили поле, побили.
2: Вот с этого и нужно было, как говорится, начинать.
1: Я ж хочу весь антураж передать.
2: Да не все же мы понимаем. Бегают 22 миллионера каких-то. Че их там какой-то мячик пинает? Ну а что у них? Миллионеров нет, что ли?
1: Ну возможно.
2: Бегают же где-то они все.
3: Лучшая не Украина.

0: У нас рекламируются все.
1: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
2: Обновляйте, отдыхайте! В «Пятом элементе» только до 1 июня. Покупай твой идеальный iPhone 17 на 256 гигабайт с камерой 48 мегапикселей и емким аккумулятором со скидкой 700 рублей за 3199 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Артем, а ты в доту можешь?
4: Да. Но я с этой иглы слез 4 года назад и не хочу больше возвращаться.
3: Зря, кстати. Ехал бы в Бразилию.
4: Времени забирают очень много.
3: Да, в Бразилии грядут выборы в Конгресс.
4: Так.
3: Местный бразильский. И там вот кандидаты как только не пытаются в этот Конгресс попасть. Так сказать, припасть к кормушке.
4: Так.
3: Ну и один из кандидатов предложил оппоненту, давай, говорит, так... Давай в доту каточку.
4: Один на один.
3: Кто выигрывает, тому мандат достает. Там 5 на 5, по-моему, они решили.
4: Не, ну, а, да, команда на команду даже? Моя партия на твою партию.
3: Ну, как-то так, да. Либо, я вот не уточнил, кто пишет просто МИД, кто 5 на 5.
4: МИД — это центральная линия, 1 на 1. А если 5 на 5, это команда на команду.
3: А, значит, МИД все-таки. Значит, 1 на 1.
4: Раз на раз.
3: Да, раз на раз выйдем. Причем у этого депутата и у того и другого там больше 4000 часов в доте.
4: Наигранных.
3: Да, то есть, ну, политики знают.
4: Солидные
3: политики,
4: ребята,
3: знают, чем заниматься, да, в Бразилии.
4: Нет, ну, а чего? Работа с молодежью очень даже полезна.
3: Прям
4: хотя,
3: в чате.
4: Хотя бразильская дота, честно говоря, на мировой сцене мало представлена от слова совсем. Но вот, может, они прославят. А потом еще турнир с заработаю денег в бюджет, в казну.
3: В свой.
4: Ну, это нюансы.
3: Нюансы. Песня «Выборы, выборы, кандидаты, геймеры».
4: Не, ну чего? Это очень... В Корее очень распространены геймеры.
3: Ну, ты понимаешь, что в Конгресс попадают не те, кто... Кого действительно...
4: А может, они реально по молодежной политике пошли?
3: По молодежной?
4: На короткой ноге.
3: Ты такой вот этот самый... Ты веришь в этих... В коучи всяких?
4: В коучи нет.
3: Инфо-цыган и прочее.
4: Нет, в этих ребят нет.
3: Ты так убежден?
4: В этих ребят точно нет.
3: Ладно, интересно, что из этого получится.
4: Пометьте, будем наблюдать.
3: Кто как, затащит катку?
4: Как за цифровым министром.
3: Цифровый, о, я же про цифрового министра все сказал, как будет. Вот прямо вот.
4: Ты все знал начала. Заранее.
3: Я знал заранее, это мой проект
4: Ты
3: был.
4: Создатель.
3: Подарок албанским товарищам. Подложил им, так сказать, да.

0: Реклама на радио. Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
1: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
2: Gold legs in my silver rattle. Give me a kiss and I'ma give you the title. Super Walmart, supermodel, you. And I ain't talking about the bottle, nah.

0: Утро-стимуляторы на Гомель ФМ.
1: Как-то недобро на меня Анна Смирнова посмотрела, которая к нам пришла. Но я все-таки расскажу про детей Мексики.
2: Давай.
1: У них каникулы летние начнутся на 40 дней раньше из-за чемпионата мира по футболу.
2: А закончится на 40 дней позже? Или...
1: Нет, обычно они уходят вот в конце мая, начале июня. Ну, у них занятия заканчиваются. А тут на 40 дней раньше. Связано с тем, что в страну приезжает много фанатов по футболу, да, плюс сборная выступает. И...
2: Все автобусы.
1: Да, автобусы, транспорт будут задействованы. Поэтому написано так: ради безопасности детей. Дети очень рады, что о них позаботились.
2: Просто интересно, закончатся каникулы у них, как всегда, или на 40 дней раньше?
1: На 40 дней раньше, нет. Начнутся 1 сентября учебу у них.
2: То нормально, мы тоже хотим чемпионат мира.
3: Вот в этом моменте все дети обзавидовались. Остальные.
2: Нет, извините. Если бы к нам приехал чемпионат мира, у нас масс вон автобусов у нас вот хватило бы точно транспорта.
3: Всех обеспечить. Ладно. Ребята, вы, наверное, про новости хотите узнать остальные, да?
2: Прям горим желанием.
3: Ну, во-первых, расскажу, как праздновали очень важное событие, праздник накануне. Расскажу о том, где в Гомеле сегодня не будет горячей воды, точнее вообще воды, вот, но недолго, к счастью. Ну и расскажу, что в Жлобинском районном отделе тоже кое-что намечается. И закончим все это дело интересной новостью о том, как в Норвегии первоклассник нашел меч викингов. Это такой король Артур норвежский получился.
2: Это загадочные у тебя новости.
1: В Норвегии прошли выборы.
2: У нас новость это, если кто такой и где у нас порой. Вот прямо узнаю в следующем часе.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей — сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». Анна Смирнова. Доброе утро. 500 метров единства. В Минске накануне пронесли главное полотнище Беларуси. Отмечался день государственного флага, государственного герба и государственного гимна. В столице более 800 человек вышли на проспект Победителей, чтобы пронести полотнище от стелы «Минск. Город-герой» до площади государственного флага. Новшеством этого года стал живой коридор из представителей общественных объединений и молодежи, выстроившихся вдоль маршрута с государственными флагами в руках. В Гомеле сегодня произошел порыв водопроводной линии в районе дома номер 15 по улице Рабочей. Там работает аварийная бригада. Отключено водоснабжение в прилегающих домах. Ориентировочное время устранения – 14:30. После выполнения работ будет проведена помывка и дезинфекция поврежденного участка с отбором проб специалистами ведомственной лаборатории предприятия. Граждан просят сохранять спокойствие. Соответствующие службы делают все возможное для скорейшего восстановления водоснабжения. Неделя консультирования «Все для семьи» по вопросам государственного социального страхования стартует в Жлобинском районном отделе Гомельского областного управления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты. Консультации ко Дню семьи можно получить с 9 утра до 10:30 по 15 мая. Обращаться нужно по телефону 80233-45-19-52. И еще одна информация напоследок. В Норвегии первоклассник нашел на экскурсии меч викингов. 6-летний школьник во время прогулки заметил на земле ржавый металлический предмет. Он потянул за него и достал настоящий меч, которому, по оценке археологов, около 1300 лет. Оружие относится к ранней эпохе викингов. Удивительную находку передали в музей Осло. Сам артефакт изучают, а позже выставят для посетителей. О развитии событий в начале следующего часа. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Передаем утренний выпуск последних известий.
6: «Гомель-ФМ» — это радио.
7: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
6: Радио — это звук.
8: Доброе утро, дорогие друзья.
9: Дорогие друзья.
6: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
10: И стань частью нашей команды.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: 9.07.
5: И все. И на этом, я думаю, можно заканчивать.
4: Нет, мы на этом не закончим. У нас третий час эфира. Во-первых...
5: Гости к нам приходят.
4: Гости к нам приходят. По понедельникам 10 минут о культурном поговорим.
5: И без Кока-Колы.
4: Что ты там?
5: Я не знаю. Может, он меня услышит.
4: Артем Аникин, человек, уставший...
5: От всего.
4: Устатый праздниками. Он у нас с утра был... На площадке возле Ледового дворца в том районе, там и гоночки я видел у тебя.
5: И дрифтом, да, я
4: покатал. Как там, ревели?
5: Нет, людей была тьма тьмущая, огромное количество. Праздник, вот именно для тех, тех, кто понимает, и тех, кто не понимает, это прекрасно. Потому что, во-первых, ты видишь эти машины.
4: Как они... Да, вживую, вот. Не в телеке, а вживую.
5: Да, они, потому что, во-вторых, когда мимо тебя проносятся вот эти ошметочки резины горячей, которые тоненькие, на тебя все летят, ты уже причастен к этому празднику. Потом они все выехали, они все разные, но все BMW, кроме одной Infiniti. Почему-то все BMW. Все
4: так
5: просто.
4: Так сложилось исторически. Доминик Торетто приезжал.
5: Кстати, вот...
4: Со всей семьей.
5: Знаешь, была личная боль. У меня, моего второго коллегу звали Димон. Все катаются на BMW, да?
4: А
5: я,
4: он Димон.
5: Я подхожу к зрителям. Там, вопрос. В чем ассоциирует Димона и все BMW? Говорят, форсаж. Я такой, я и пошел. Я понял, что праздник. И в конце всем, кто хочет, дали сфотографироваться, посидеть, постоять. И некоторые даже прокатили на этих машинах. Максимально дали прикоснуться
4: даже
5: к празднику. Даже меня. Это было страшновато.
4: Ну да, на BMW, я помню времена, когда прокатить в BMW означало не всегда хорошие вещи.
5: Давай лучше про музыку, она всегда хороша.
4: Про музыку и о культурном чуть попозже, через песенку. В этом часе у нас будет Tiësto Beautiful Place. Somber 12.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Артем, почувствовал, как повеяло Пушкиным, Лермонтовым?
2: Я увидел знакомый мне овал лица и понял, что я не одинок.
1: Андрей Шедловский у нас, наш коллега, и 10 минут о культурном.
3: Доброе утро, да.
1: Доброе.
3: Услышал Есенина, сразу хочу сказать, ты меня не любишь, не жалеешь, разве я немного некрасив? А, Кость, скажи,
2: я больше по Пушкину, по Фаусту, я вот его фанат.
1: У нас все учили Есенина, там есть очень короткое стихотворение, но мы его
3: в эфире рассказывать не будем. Да. Ну, нет, я рассказал хорошее.
1: А в школе рассказывали.
3: Я только про любовь, только про любовь.
1: С чем пришел ты к нам?
3: Я пришел, как всегда, что-то обсудить с вами, что-то культурное. И вот сегодня такая...
1: Что-то это я хорошо.
3: Да, вот такая тема сегодня. Все чаще и чаще сейчас на экраны и музыкальные площадки выходят ремейки каких-то старых шедевров. Там песен, фильмов и так далее. Вот как вы думаете, почему это происходит?
1: Я знаю, что кризис жанра.
3: Кризис жанра, да?
2: Ну, либо... Поэтому их кавер-бенды появились, та же самая.
1: Они хотят нового нормального ничего придумать, именно, может, разучились, поэтому стригут.
3: По проторенной дорожке,
1: денежку,
3: да,
1: просто? Денежку пытаются заработать, да, на старых...
2: Переосмысление.
3: Но ведь чаще всего это, ну, риск. Не всегда удается переплюнуть
1: чаще всего это
3: оригинал и получить там, наоборот, можно провал и куча хейта.
2: По-моему, они не пытаются оригинал переплюнуть.
1: Но деньги говорят, заработать.
2: Я художник, это мое исполнение, автора. Мы с Костей уже столкнулись, типа, наши песни...
1: Да. Вот в «Новой Одиссее», там, кто не знает, посмотрите на прекрасную Елену.
2: Да,
3: так,
2: очень
3: нет,
2: прекрасная,
3: ну, хорошо,
2: Елена.
3: Смотрите, есть момент другой заявки. Понятно, что такие там фильмы, которые снимает ТНТ, Comedy Club, когда они ежегодно выпускают пародии на советский кинематограф, они как бы и заявляют это как пародия, они, да, не вступают в какое-то соревнование. Вопросов нет, хорошо. У этого,
1: у там уже фильмов... вопрос смешно, не смешно.
3: Да, там как бы отдельные критерии. Но, допустим, вот музыка. Я, допустим, ловлю себе часто на мысли, что иногда бывает очень даже...

0: кавер превосходит какой-то старый забытый оригинал.
1: Если кавер сделал профессионально грамотный человек с душой и правильным подходом, вопросов вообще ровно ноль.
2: We'll always love you.
0: Да, да.
2: Это тоже кавер.
1: Это факт.
2: И что, там много таких...
0: Нет, ну, конечно, их немного. Их немного, но, допустим, если вернуться к фильмам, совсем недавно, на днях, Беларусь у нас отпраздновала Великий День Победы. У меня есть семейная традиция в этот день со своими детьми смотреть военные какие-то фильмы.
2: Что смотрел в этот раз?
0: И в этот раз я смотрел фильм «Август», который, к моему сожалению...
1: Просто «Август».
2: Этот новый который?
0: Вот с Безруковым, да. Который...
2: Не надо это смотреть, люди, пожалуйста.
0: А вот я тебе хочу сказать, наоборот. Честно, я был приятно удивлен.
2: Андрей, вот для таких, как ты, вот эти ремейки и снимают. Все равно схавают, называется.
0: Не, неправда, неправда. Правда. Я все-таки с профессиональной точки зрения к этому подхожу. Конечно, ты начинаешь сравнивать. Конечно.
2: Не сравнивать.
0: Конечно, Безруков и Миронов, ну, они совершенно разные. Но я тебе что хочу сказать. Так как это обе экранизации по одному и тому же роману были сделаны.
2: Вот я сравниваю с романом.
0: В чем отличие двух экранизаций.
1: Андрей, пока вы не начали здесь, я сразу говорю. В левом углу ринга у нас скептик Константин, а справа в белых трусах, как говорится, у нас Андрей Шендовский, известный литературовед.
2: В белых трусах и все.
1: Ребята, бой, а я понаблюдаю.
0: Поехали. Вот смотри, что мне понравилось. В отличие от первой экранизации романа, где главный герой был Евгений Миронов, вот смотри, там весь фильм, он показан очень сжато. Мы все видим через
2: одного... 44-го говорим сейчас.
0: Да.
2: Чтобы люди понимали.
0: Да, в августе 44-го, все правильно. Мы весь сюжет воспринимаем и наблюдаем глазами одного героя. Несмотря на то, что там есть еще и другие персонажи рядом с ним. В отличие от фильма «Август», в «Августе» раскрыт каждый персонаж. Кологривы, Табаков, у каждого из них своя история. Мне понравилось то, что они расширили сюжетную линию, они добавили дополнительные сцены из романа, которых не было в первой экранизации. И сама режиссерская, операторская и работа сценариста, на мой взгляд, отвечает всем критериям и запросам на сегодняшний день.
1: Так, Андрей проводит серию сокрушительных ударов, но Костя стоит. Чего ответит Константин на это?
2: Мало ли что, кому нравится.
1: А вот и блок.
0: Вот и блок. Нет, ну скажи, твое мнение, почему? Ты говоришь, вот в августе 44-го вот это хорошо, а фильм август 25-го вот это совсем плохо. Кстати, добавлю, на мое приятное удивление, Безруков в этом фильме совсем не Безруков. Тот, к которому мы привыкли. Он даже говорит не так, как он говорит обычно. В кино, я имею в виду. И меня это тоже очень приятно удивило.
2: Ну, а зачем?
0: Зачем что? Зачем сняли?
2: Зачем сняли, да. Что они хотели этим показать, как ты думаешь? Что от культуры добавилось?
0: А мне кажется, эта популяризация направлена на молодежь.
2: Нет, эта популяризация направлена на заработать денег.
0: Ну,
2: на качественном продукте.
0: Если мы опустим, если мы опустим коммерческий вопрос, то смотри, я вот уже говорил, это повторю. Фильм «Август», он действительно, он отвечает всем стандартам сегодняшнего дня. Тем стандартам, которые нравятся сегодня молодежи. Там есть динамика, там есть шикарно снятые сцены, сцены боя. Саундтреки тоже очень хорошие, проникновенные, современные, берущие за душу, как говорится. Динамичная игра актеров. Кологривы тоже красавчик просто. Я, конечно, ничего не имею против Галкина, но Кологривы, мне кажется,
1: сравнил тоже... Сравнил ты, извините меня.
0: Справился с этой ролью тоже на ура.
2: Ну и поговорим про деньги, да?
0: А ты все туда.
1: Я вот тоже, честно говоря, стал открывать.
2: В бюджете 860 миллионов российских рублей.
1: Собрал 20 миллионов.
2: Долларов. Я перевел, это 1,5 миллиарда, то есть он даже еще не отбился в принципе. А учитывая, что дают деньги там невозвратные, ну, короче, люди заработали нужные.
0: Вот так вот.
2: А по сборам...
1: Не знаю, как по мне, вот эти же люди, да, вот Безруков, Кологривы, Табаков и все же, Исаев там тоже с ними, они же могли взять другую повесть и снять что-то свое. Показать
2: почему
1: другое.
2: Они снимают, да.
1: Почему они свои? Зачем они? Шикарный сериал же. Я вот путаю, сериал или фильм?
0: А вот с этого мы сегодня начали. Для чего люди берут, перепевают или переснимают?
2: Берут в современном кино, к сожалению, что Голливуд деградирует абсолютно, а Голливуд — это лучшее, что есть на планете Земля из кино.
1: Болливуд с тобой не согласится.
0: Хорошо, подожди.
2: Лучшее, самое крутое, раскрученное. И за ним все это, он задает тренды.
0: Он хорошо, смотри, тренды. А как же неубиваемая мировая классика?
2: Так, а что вот, будет, не есть, надо ее убивать.
1: Подожди, а что будет дальше? Они что, 17 Леди Весны начнут переосмысливать? Или в бой идут одни старики переосмыслят?
0: Тут уже другое вопрос.
2: Они уже раскрасили.
0: Я не спорю.
2: Они уже переосмыслили.
0: Я к тому, что...
2: Артем, они уже раскрасили.
0: Сам роман Богомолова, ну, он же шикарный роман. И это же вот...
2: Лучший роман о работе контрразведки, если что.
0: Шекспиром, давай Шекспира. Сколько раз была поставлена или снята, как экранизация, Ромео и Джульетта?
2: Шекспир жил давно и не у нас. Мы даже не знаем, а вернее как, почему-то Ромео и Джульетта. Чтоб ты знал, Шекспир взял этот сюжет еще в Декамероне Боккаччо.
0: Я это знаю.
2: Вот, поэтому что там было, это фантастика, и может каждый думать что угодно. А то, что трогают нашу историю, мне вот это не нравится.
0: Ах, вот ты какой.
2: У меня дедушка воевал.
0: Какой эгоист, а? То есть чужую историю мы можем трогать,
2: это
0: да?
2: Не история, там придуманная, там какая-то байка была. Про несовершеннолетних, малолетних любовь, кстати.
0: Хорошо, скажи такой вопрос. У меня как-то был
2: крути,
0: такой...
2: как хочешь.
0: Был спор с одним человеком. Человек очень сильно высказывался по поводу того, что ему не нравится, когда там в Англии где-то вот был поставлен спектакль «Вишневый сад» по Чехову. И мне человек говорит, они не имеют права, они Чехова не знают, Чехов это наш и так далее.
2: Нет, этот человек уже странный.
0: Мне стало очень, ну, как бы немножко непонятно по поводу справедливости той же. Мы же ставим Шекспира, допустим, в наших театрах.
2: Я тоже вот... совсем куда-то.
1: Хотя я извиняюсь, мы белорусы. Это же по есть по роману, по драме, да, «Богомолова. Момент истины».
0: Да, именно.
1: А у нас, получается, есть еще и третий мини-сериал.
2: Там есть, да. Вот его вот точно смотреть не нужно.
1: «Операция Неман».
2: Там просто лютое что-то такое.
1: Хотя тоже по...
2: Да.
1: Всем.
2: Знаешь, когда что-то идет, как по мне, там, фантазируйте, ради бога. Почему нет? Любовные истории и прочая шекспирщина где-то там была, не была, мы даже проверить не можем. А вот в августе 44-го это...
0: Хорошо, а
2: проверить
0: вот,
2: мы, ой, а как
0: ты,
2: можем.
0: Ты не ответил мне на вопрос по поводу вообще вот на наших драматургов, наших классиков. Если мы возьмем того же Чехова, как ты относишься к тому, что его ставят где-то в США или там в Англии?
2: Пускай ставят, конечно, говорят, твой человек какой-то...
0: То есть это нормально?
2: Это мировая культура.
0: Это не про войну, как бы это можно.
2: Я еще раз говорю, там в Чехове что там? Там человеческие взаимоотношения показаны. Они везде одинаковые.
0: Ну да.
2: Во всем мире люди одинаковы в своих отношениях. Там просто у кого-то, ну, обстановка другая, да, как говорится. А так, все похожи. А вот тут не надо трогать.
0: Итак, Артем, ваш вердикт.
1: Я скажу так. У тебя, конечно, Андрей, были прекрасные доводы. Замечательные доводы. Но, уверен, двоечкой по корпусу Константин побеждает в этом споре все-таки. И я на его стороне. Зачем переосмысливать то, что сделано хорошо? Переосмысли то, что сделано плохо. Вот есть же фильмы провальные. Вот их покажите хорошие.
2: Есть фильмы, например, которые вот снимали в свое время, там, фантастика, да, вот советская, опять же, если трогать, да, вот давайте потрогаем.
0: Давай.
2: Есть фильмы, где там, ну, спецэффекты были, ну, так себе, потому что, ну, тогда еще не могли там
1: это
2: сделать,
1: факт,
2: да.
1: Это факт,
2: так. Переснимите.
1: И покажите, переосмыслите.
2: Сделайте красивую картинку, да, и прочее. А
0: и
2: зачем
0: вложите
2: вы...
0: 1,5 миллиарда, которые вы заработали туда.
1: И получается, у нас будет новый хороший фильм, и сможем смело сказать, вот это, ребята, краса.
2: Да.
1: Было плохо, стало хорошо.
2: Там через тернии к звездам.
1: Извините, да. Ну, а вы взяли хорошо и сделали из него что? Плохо?
2: Как «Мастер и Маргарита», ага.
0: Да, кстати, «Мастер и Маргарита». Вот последняя «Мастер и Маргарита».
2: Последняя?
1: Да. Мы сквозь дела вид, что ее не было.
0: Так, мне кажется, знаете что, нам нужно продлевать нашу рубрику по времени.
2: Встречу. Если бы я встретил режиссера этого творения, ну, попал бы под административку, я точно.
1: Да ладно?
2: А может, и под уголовное что-нибудь.
1: И цветы от благодарных слушателей также получил бы.
2: Слушай, вот так вот, про это самого ли мы?
1: Спортивная передача...
2: Про это самого ли, потому что я не знаю, что мы поговорили о культурном.
1: Культурный ринг завершена.
0: Высказали друг другу свое мнение, да.
2: Надо делать обзоры.
0: Надо.
2: Сядем. Клим Саныч, добрый день. Дим Юрьевич. И Женю Подкомедина позовем. Вот.
1: То есть я Клим Саныч, получается, я толстый, да?
2: Ты будешь дементий ходить.
1: А ты будешь бомба.
2: Я буду бомба, да.
0: Я не буду спрашивать, с кем буду я.
2: Ну, не знаю, посмотрим. Жизнь покажет, кем ты будешь.
1: Ты будешь штык, потому что стройный.
2: Нет, он же театральный человек, поэтому вот Андрей, скажет,
0: Андрей
2: тебе
0: штык.
2: Будет.
0: Ну, звучит как-то, да. Андрей Штык.
2: Вы знаете, у нас звучит-то все, у нас уже время-то даже да, мы перебор пошли. Больше 10 минут сегодня культурно поспорили. Андрей Шедловский был в гостях. Андрей, спасибо,
0: всем
2: что
0: спасибо
2: пришел.
0: Большое.
2: И до новых встреч, опять же, услышимся.
0: До новых встреч.
3: Гомель FM. Все скажет музыка.

0: Сегодня, 11 мая, в Гомельской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду, температура воздуха днем от 16 до 21 градуса со знаком «плюс», естественно. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: А что можно посмотреть, если сегодня отмечается один из праздников? Называется он «Ешь все, что хочешь».
2: Так, ну что-то про еду хотелось бы.
1: Прям даже название фильма про еду. «Большая жратва» называется.
2: О, да.
1: 2005 года. Фильм 21 год назад сняли. Боже мой, как быстро летит время. Что ж такое-то? В главных ролях Райан Рейнольдс.
2: Я попрошу не путать фильм с «Большой жратвой» 1973 года.
1: Да.
2: Не путайте.
1: Я бы его тоже порекомендовал, но это для ценителей.
2: Это факт.
1: Это очень такой своеобразный фильм. Марчелло Мастрояни, по-моему, да, снял? Вот не помню.
2: Секундочку.
1: Кто-то из итальянских, по-моему.
2: Да, да, да.
1: Марчелло Мастрояни. Вот.
2: Ты прав.
1: Здесь «Большая жертва», комедия, Райан Рейнольдс, Анна Фэрис. В общем, уже, может, даже подзабыли имена, но лица знаете точно. О чем кино? Про парня, зовут его Дин. Работает официантом в крупном ресторане 4 года. Ни разу не задавался вопросом о том, насколько хорошо он устроился, пока не узнал, что его одноклассник в это время окончил колледж, получил степень бакалавра и устроился на высокооплачиваемую работу. Ну и понеслась.
2: И понеслась.
1: Это чисто американская комедия, сразу говорю. Поэтому, если вам не нравится подобный юмор, то лучше, наверное...
2: Ну давай, это еще из тех комедий, которые нам приятно посмотреть бывает.
1: Те самые, когда не было особых... Ну, когда смеяться можно было над всем.
2: Да, да. Хорошая комедия. До по-доброму хорошая комедия, вот это так сказать.
1: Да. Причем и в прокате она очень даже купилась при бюджете в 3 миллиона долларов.
2: Всего-навсего.
1: Это для Голливуда вообще как...
2: Не, ну тогда Рейнольдс еще только-только...
1: Да, у него таких гонораров
2: начинал,
1: не было.
2: Да.
1: Вот. Собрали аж... 19 почти, и это с тех пор там еще, думаю, прокаты были и прочее, так что, в общем, если вам нравится американский юмор, американская комедия, мне понравилось лично, я смеялся.
2: Хорошая.
1: Большая жратва, он, ну, у нас так его локализовали, так он, Waiting называется вообще-то, ну, понятно, комедия не для детей, мягко скажем.

0: нас рекламируются все.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличная двуспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
4: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
5: Включай любимое радио. Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: 2 минуты о начальстве на Гомель ФМ.
4: Я вижу, у тебя улыбка на лице.
3: Тут девушка, наткнулся на девушку.
4: Поздравляю,
3: в интернетах. Она попала на специальные курсы. Прикинь, есть курсы, на которых начальников учат быть токсичными.
4: То есть зачем?
3: Целых 84 способа, как довести сотрудников до увольнения по собственному желанию. Раскрыла.
4: Их обучают? Зачем и почему возникает всегда вопрос у меня?
3: Ну вот, чтобы не морочиться. Сам ушел. Короче, одни из самых популярных, так сказать, способов. Давайте сотрудникам задание в последний момент. Было у тебя такое?
4: Я работал в известных структурах, это всегда там такое.
3: Вот. Второе. Беспокойте работяг в их нерабочее время. То есть у меня выходной.
4: Продолжаем. Я работал в известных структурах, там всегда такое.
3: Лезьте в каждый вопрос и каждую задачу подчиненного.
4: А у меня ответ не изменился.
3: Да? Ставьте под сомнение мнение коллеги. Это только 4, представляешь? Еще целых 80 в запасе. Естественно, мы озвучивать их не будем, дабы не давать, как говорится...
4: Ну, понимаешь, когда есть недоверие сверху, возникает вопрос, зачем вам низы?
3: Делайте сами.
4: Нет, делать сами не надо. Начальник, он для чего? Он рукой водить. Он должен поставить работу на поток, чтобы было грамотно все сделано. А сотрудники под козырек и выполнять. Вот так работает команда.
3: Ты думаешь?
4: Я уверен в этом. У меня работало так.
3: Работало нормально? А в чем работало, а не работает?
4: Потому что
3: доруководился?
4: Нет, я ушел типа по другим причинам.
3: А, вот по этим, которые я перечислил. То есть тебя все-таки работает.
4: Да, нет, оно есть факт. Ты выгораешь от всего вот этого.
3: Выгораешь.
4: Да по факту что, разве нет?
3: Артем такой оживился.
4: Я возмутился.
3: В общем, оказывается, есть курсы. Я вот что-то такое подозревал. Интересно. Надеюсь, что у нас нет в Беларуси.
4: Подозревака.
3: Я собака-подозревака.

0: Утро стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Ну и что у нас под занавес сегодня?
2: У нас под занавес, слушай, вот это прекрасная, милая, как по мне, новость.
1: Давай.
2: Мне такая очень нравится. Журналист один, российский, опубликовал, говорит, был на мероприятии с участием президента Республики Беларусь.
1: Ну да.
2: И вопрос какой всегда задают. А можно картошечки с вашего, пожалуйста?
1: Это они так троллят, типа думают, что не дадут?
2: Ну, он же, знаешь, все же звезды, говорит, у вас большое подворье, а можно картошечки с вашего, семенной на рассаду?
1: И?
2: 8 мая, говорит.
1: Я подозреваю, что...
2: Да, 8 мая, вот. Говорит, я работаю на мероприятии, того, там, все дела подготавливаю, знаю, приезжаю. И мне, говорят, звонят, или звонят, говорит, здравствуйте, Константин. Приезжайте, забирайте картошечку.
1: Президентскую.
2: Да, ему передали.
1: Нормально так, слушайте.
2: И знаешь, что коллега говорит, ты нам, пожалуйста, тоже отсыпь, пожалуйста, нам тоже вот этой вот хорошей семенной.
1: Короче,
2: вот это я понимаю.
1: Мечты сбываются, Аня Смирнова.
3: Да, приветики.
2: Здорово.
1: Картошечки с личного огорода.
3: Ну, я бы вырастить не смогла, вот попробовать было бы интересно.
1: Я бы не ел, я бы так хопа и поставил куда-нибудь.
3: В музей, да?
1: В музей, да. Ладно, шутки шутками. Что-то я есть захотел, уже захлебываюсь даже. О чем ты нам расскажешь?
3: Расскажу, как прошел велопробег вместе под флагом страны. Как раз завершился он накануне, долгий был. Расскажу, что сегодня у нас будут выбирать лучшую медицинскую сестру в Гомельской области. Расскажу, где уже начнут и даже отключают горячую воду. Вот такую не очень хорошую новость. Ну и закончим зато все это дело милейшей новостью о том, что спасли нерпу.
1: Нерпу в Беларуси?
3: Нет, не в Беларуси.
1: Я уже думал, ничего
3: на
1: себе, наконец-то море-то, наше знаменитое белорусское,
2: Минское море,
1: просочилось и до нас. Ладно, это все в следующем часе, а с вами были Артем Аникин
2: и Константин Комко, услышимся завтра. Всем
1: пока-пока. Хорошего дня.

0: в Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: Время новостей. Телерадиокомпании «Гомель». Расскажу вам о них я, Анна Смирнова. Здравствуйте. Велопробег «Вместе под флагом страны» преодолел более 1000 километров Гомельской области. Патриотический маршрут стартовал 5 мая в Жидковичах. В ходе поездки по районам области участники посетили различные исторические места, памятники, мемориалы, обелиски, братские могилы и другие знаковые объекты, где почтили память павших, возложив цветы и венки. На торжественном митинге в Гомеле накануне, посвященном Дню государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь, финишеров встретили бурными аплодисментами. Областной конкурс профессионального мастерства на звание «Лучшая медицинская сестра Гомельской области» 2026 года состоится сегодня в Гомеле. На звание «Лучшей» претендуют 13 медицинских сестер из больниц всего региона. По итогам конкурса будут определены победители, а также лауреаты в номинациях «Лучшая команда поддержки», «Мисс настойчивость» и «Мисс креатив». В Гомеле начали отключать горячую воду. Филиал «Гомельские тепловые сети» с сегодняшнего дня начинает гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей Сельмашевского района. Работы продлятся по 24 мая. При обнаружении повреждений трубопроводов или отопительных систем сообщайте диспетчеру филиала по телефонам 55 16 18 или 115. Еще одна информация напоследок. Раненую нерпу спасли на Ладоге с необитаемого острова. Краснокнижную малышку обнаружили на острове Зайчий. Спасатели аккуратно перевезли нерпу на берег и передали специалистам фонда друзей Балтийской нерпы. Сейчас ластоногая находится под наблюдением ветеринаров. И к новостям партнера. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. К этой минуте вся информация еще больше можно найти на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Беларусь». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
7: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
8: Дай мне ударных!
7: Радиовечеринка «Электроника без границ».
9: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
3: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Михаил Синицын. В эпоху технологий переоценить важность электричества попросту невозможно. Ведь подавляющее большинство вещей, которые нас окружают, работают при помощи электроэнергии. Особенно плотно вошедшие в нашу жизнь гаджеты. В этой связи компактные и энергоемкие источники энергии просто необходимы. Именно так подумали китайские ученые и задались целью создать не просто энергоемкий, но и практически вечный источник энергии. И имя ему – ядерные батарейки.
2: Техно-джунгли.
1: Только представьте себе карманный ядерный реактор. Такой формулировкой описывают свой прототип китайские ученые. Элемент питания построен как раз на таком принципе. На корпусе батарейки располагается специальный капсюль, надавив на который запускается процесс деления ядер урана внутри изделия. Выполнен он, разумеется, из сплава, который поглощает излучение. Поэтому сторонники теории заговора и крайне впечатлительные люди могут не волноваться. На сегодняшний день информации мало, потому и сложно описать саму разработку. Однако одно можно сказать наверняка. Технологии не стоят на месте, и впереди нас ждет еще масса технологических открытий и новинок. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
2: Техно-джунгли.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Сити Рей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Одиннадцатого мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4,9 метра в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Анна Смирнова. Здравствуйте. В динамовском дерби чемпионата Беларуси по футболу минчане переиграли брестчан со счетом 2-1. МЛ «Витебск» разгромил на своей арене могилевский «Днепр» 5-1. «Нафтан» и «Батэ» не порадовали болельщиков голами. Ничья 0-0. Футболисты Минска выиграли третий матч подряд, одержав гостевую волевую викторию над мозырской «Славией» со счетом 2-1. «Белшина» одолела футболистов «Витебска» с результатом 1-0. С таким же счетом жодинские торпедовцы переиграли гродненский «Неман». Вторую ничью подряд после 5 поражений добыли «Барановичи», которые разошлись миром с дзержинским «Арсеналом» 1-1. Футболисты «Гомеля» победили на своей арене «Ислач» из Минского района 2-0. Вадим Ролич стал обладателем пояса чемпиона Евразии по рукопашному бою. В кульминационном бою сошлись два сильнейших соперника – белорус Вадим Ролич и россиянин Александр Галадрыга. Наш боец показал характер, волю и высочайшее мастерство. По итогам напряженного поединка судьи отдали победу нашему спортсмену. Белорусские байдарочницы завоевали бронзу в четверке на этапе Кубка мира в Венгрии. Медаль белорусской команде принес первый финал. В решающем заезде на 500 метров среди женских байдарок четверок третье место с результатом 1 минута 30,79 секунды заняли Маргарита Ткачева, Владислава Скриганова, Инна Савчук и Надежда Кушнер. И на этом у меня все. С новостями спорта вас знакомила Анна Смирнова.

0: У нас рекламируются все.
1: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле. 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 329 689 77 78.
5: С новостями в студии Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте! Сегодня во Дворце независимости пройдет важное мероприятие. На повестке совещание по вопросам государственных программ вооружения и государственного оборонного заказа. И также задачи на предстоящую пятилетку. Подробности этой встречи в следующих выпусках новостей. Сегодня православный мир отмечает День памяти святителя Кирилла Туровского. Крупнейший древнерусский мыслитель и писатель, проповедник, епископ Туровский, православный святой, родился в Турове, где прожил всю жизнь. Здесь сегодня пройдет божественная литургия в память Кирилла Туровского с участием митрополита Минского и Заславского Вениамина, патриаршего экзарха всея Беларуси. Светлогорск готовится принимать в итоге спортивно-культурный фестиваль, продолжает свое путешествие по стране. В этом сезоне остановка у него будет одна. С 4 по 6 июня масштабный праздник примет Светлогорск. Гостей ожидает олимпийский квест, захватывающие спортивные конкурсы на более чем 30 площадках и мастер-классы от призеров чемпионатов мира и Европы, а также Олимпийских игр. Информация для водителей из Калинковичей. 11 мая в связи с проведением плановых дорожных работ будет закрыто движение всех видов транспортных средств по улице Советская на участке от Кольца до выезда из города в направлении города Мозырь. Водителей просят заранее планировать маршрут движения и использовать альтернативные объездные пути. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Передаем утренний выпуск последних известий.
0: «Гомель-ФМ» — это радио.
7: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
0: Радио — это звук.
8: Доброе утро, дорогие друзья.
9: Дорогие друзья.
0: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
10: И стань частью нашей команды.

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
2: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Реклама на радио Гомель-ФМ.
5: Телефон 343-343.

0: и кропка.
1: Марафон. Победа. Женщина. Судьба. Письмо памяти от кассира санатория «Золотые пески» Золотухиной Ирины Сергеевны.
2: Моя мама Егорова Надежда Антоновна в девичестве Лашкевич родилась 14 июня 1925 года в деревне Новые Малыничи Рогачевского района Гомельской области. Великая Отечественная война пришла в ее деревню уже осенью 1941 года. В ноябре 1941 года ее и одноклассниц немцы собирались отправить в Германию на работу. Но моя бабушка, Лашкевич Анна Фроловна, работавшая до войны в сельсовете, вовремя про это узнала и смогла всем девушкам исправить год рождения на 1926. И их не угнали в Германию. Но в 1942 году, к сожалению, их всех отправили в Кёнигсберг, Калининград, на судоремонтный завод. Работали полуголодные худенькие девчонки по 12-14 часов. Их часто били надзиратели. Мама все время повторяла: «Берегите мир».
1: Марафон. Победа. Женщина. Судьба.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. 90-е годы прошлого века хоть и носят статус лихих, но для многих были самым счастливым временем в жизни. Именно в то время появился легендарнейший «Тетрис». Идея игры заключалась, да и сейчас заключается в том, чтобы успеть разместить падающие сверху экрана геометрические фигурки в одну линию. История создания «Тетриса» очень интересная. Его придумал российский программист Алексей Пажетнов в 1984 году. Идея пришла к нему после знакомства с американской игрой «Пентамино». Ее правила довольно простые. Из отдельных маленьких фигурок, каждая из которых состоит из 5 одинаковых квадратов, соединенных между собой, нужно сложить одну большую. Алексей решил создать виртуальный вариант пентамино. Но в то время компьютерных мощностей было недостаточно, и пришлось игру делать по принципу тетрамино. То есть фигуры состояли не из 5 квадратов, как первоначально задумывалось, а из 4. Это и легло в основу названия игры «Тетрис».
0: Олдскулы свело.
2: Первое время у «Тетриса» было 3 расцветки – белый, серый и черный. А вот кнопки на всех игровых приборах были желтыми. Одна была большая, левее располагались 3 поменьше, и сверху еще 3 совсем маленькие кнопочки. На «Тетрисе» было написано, что он содержит в себе 999 игр, но по факту их в нем было штук 5. Гонки, змейка, сам «Тетрис», танки и арканоид. Остальное – модификации и повышение уровней. Преимуществом игры было то, что ее можно было брать с собой везде. Главное отключить звук, и можно даже в школе под партой поиграть. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Vascona.by.
1: Весенняя распродажа Vascona. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Vascona.by и по номеру 7176.
2: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Гомель. 11 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4,9 метра в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: У нас рекламируются все.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
2: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Глобальный дефицит пресной воды – это проблема, которую десятилетиями считали нерешаемой без гигантских заводов. Но стартап «Гидровинт» из Калифорнии бросил вызов стереотипам, создав рюкзак-опреснитель «Waterhive». Его миссия – дать доступ к чистой воде даже в пустыне. Водонепроницаемый корпус содержит мембрану из графеновых трубок, отфильтровывающую 99,8% солей и бактерий, а также солнечную панель мощностью 100 Вт, питающую насос, и ультрафиолетовую лампу для финальной очистки.
0: Техно-джунгли.
1: За час устройство перерабатывает 10 литров морской воды, а встроенный аккумулятор позволяет работать даже ночью. Вес всего 4,5 килограмма, что в 5 раз легче аналогов. Но графен же дорогой, заметят критики. Да, но Гидровинт разработал метод печати мембран на 3D-принтере, снизив стоимость почти в 20 раз. Waterhive уже спасает жизни в Сомали и Йемене, а туристы тестируют его в походах по пустыне Сахара. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Реклама на радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: С 21 по 22 мая представители международных деловых кругов соберутся в Гомеле на 20-й экономический форум, который стал эффективной площадкой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества. Организатор Гомельский областной исполнительный комитет приглашает к участию.
3: Включай любимое радио в Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Family полдень.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Беларусь повысила удельный вес современных образцов вооружений в армии. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам государственных программ вооружения и государственного оборонного заказа. Президент отметил, что выполнение программы позволило за 5 лет повысить удельный вес современных образцов в вооруженных силах почти до половины, 45%. Можно констатировать, что предпринимаемые нами меры позволяют поддерживать вооружение и военную технику в боеготовности. В готовом состоянии, резюмировал белорусский лидер. «Беларусь против табака». Республиканская информационно-образовательная акция по таким названиям стартовала с сегодняшнего дня. Основная цель – повышение осведомленности о негативном влиянии табачной и никотинсодержащей продукции на организм человека, о способах отказа от курения, использования электронных систем курения и систем для потребления табака. Во всех регионах запланировано проведение тематических мероприятий по профилактике табакокурения, тренингов, конкурсов, лекций, семинаров и круглых столов. В Гомельском облсполкоме прошел кадровый день. Кандидатов на должности в различных отраслях согласовал председатель облсполкома Иван Крупко. Главным государственным ветеринарным врачом, начальником Мозырской районной ветстанции, станет Максим Степаненко. На должность директора предприятия Дзержинский аграрического района согласован Виктор Дмитриенко. Николай Бабушкин согласован на должность директора предприятия «Гомель-Лен». Первым заместителем председателя комитета по архитектуре и строительству облсполкома станет Вячеслав Примак. На связи с жителями региона председатель комитета идеологической работы по делам молодежи Гомельского облсполкома. Татьяна Крючко завтра проведет прием граждан. Встреча пройдет с 16 до 18 часов по адресу улица Ланге, 17, кабинет 303. Предварительная запись осуществляется сегодня до 17 часов по телефону 33 13 20. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
4: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
5: Новости искусственного интеллекта.
2: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
6: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
2: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
6: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
7: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Итак, все вернулись на свои работоньки после выходных, я в том числе. С вами Олеся Василькова, я ведущая дневного эфира на Гомель-ФМ. С 12 до 3 буду вместе с вами. 11 мая на календаре, и поехали, узнаем, что будет впереди из музыки.
3: А мне не нравится, что...
2: А это Женя Веренич с треком «Неон», совсем скоро. Послушаем Дуа Липу с треком «Иллюжен». Доминик Джокер и Егор Шип «Малиновые сны».
4: Она покинет клуб в объятиях звезды, в объятиях луны.
2: Также в этом часе «Last Frequencies» «Back to you». И красивая песня «Чужие руки» от Тима Акимова в конце часа. У нас есть телеграм-канал «Гомель нижнее подчеркивание FM». Заходите туда, подписывайтесь. Ну а также наш номер вайбера плюс 375-29-34-11-34-8. Можно писать приветы.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
2: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии?

0: Организатор рекламной игры «Покупай и выигрывай из Пинск-Древ» в Гомельской области «Купинск-Древ Пинск». Срок акции с 1 мая по 10 августа 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 232 32 80 35 и на сайте pinskdrev.by.
1: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями всегда мы ездим выгодно в «Мебельный квартал».
2: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина 155. Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343 343.

0: Гороскоп за минуту.
1: И мы добрались до гороскопа. Рассказываю вам быстренько. Овны, найдите себе активность на свежем воздухе. Прогулка, велосипед, да что угодно. Тельцы, идеальный день для удовольствий. Вы точно знаете каких. Близнецы, можно случайно познакомиться с кем-то очень интересным или оживить старый контакт. Раки, вам особенно полезно выбраться к воде. Девы, не бойтесь проявить... Нет, львы, улыбайтесь, если вы обнаружите, что вам симпатизирует человек. Девы, не бойтесь проявить инициативу в личной жизни. Весы, отличный день для встреч, свиданий и просто приятного общения. Скорпионы, чувства ищут творческого выхода. Сделайте с этим что-нибудь. Стрельцы, вам предстоит день волнующих и захватывающих экспериментов. Козероги, редкий день, когда можно не думать о делах. Вот так-то. Водолеи, стабильное соединяется с неожиданным. Даже небольшая смена обстановки даст ощущение приключений. И рыбы, можно просто отдыхать, чувствовать и быть в своем ритме. Это был гороскоп на сегодня, 11 мая.
0: Гороскоп за минуту.

0: Твоя реклама.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Нос погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-In с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: One Republic Need Your Love. Новиночка такая красивая на Гомеле ФМ. А вот расскажу вам, знаете, о чем. Сейчас многие из нас достаточно долго по времени сидят перед мониторами. И чтобы не было проблем со зрением, специалисты советуют короткую гимнастику для глаз, чтобы избежать пересыхания роговицы. Необходимо придерживаться нескольких правил. Во-первых, запоминаем. Нужно запомнить правило 20-20-20. Каждые 20 минут отрывать взгляд от экрана и 20 секунд смотреть на предмет, расположен на расстоянии в 6 метров. Это позволит глазам расслабиться и снимет напряжение. Еще также советуют следить за уровнем влажности в комнате и при необходимости включать увлажнитель воздуха. У меня тут нет, например. Ну ладно. Но еще важно не забывать о правильной осанке. Так, все сели ровненько. И расположении монитора. Экран должен находиться чуть ниже линии взгляда, чтобы при длительной работе не возникало дополнительной нагрузки на глаза. Надеюсь, у вас все с этим правильно. Вот такие рекомендации. Поэтому все, идем делать быстренько гимнастику для глаз прямо сейчас.
1: Голоса Беларуси.

0: У нас рекламируются все.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Шикарная односпальная кровать всего за 259 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Обновляйте, отдыхайте. В «Пятом элементе» только до 1 июня скидки до 30% на встраиваемую технику «Хайер». Например, индукционная варочная панель «Хайер» с объединением зон нагрева и функции «Буст» со скидкой 340 рублей за 899 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
4: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Воскона Бай» и по номеру 7176.
5: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
6: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Итак, о звездах поговорим. В недавнем интервью певица Алсу призналась, что после развода в какой-то момент ей было очень страшно оставаться одной. Ну, наверное, у многих такое бывает. Но именно тогда она открыла в себе невероятные возможности и внутреннюю мощь. Я поняла, что на самом деле могу очень многое сама. По словам Алсу, сила женщины заключается не только в нежности, но и в умении вовремя признать свою внутреннюю опору. Я вам тоже так скажу. Женщины всегда очень сильные и могут, честно говоря, все сами. Но, как говорится, хорошо все уметь, да не дай бог все самой делать.

0: А вычитала, что в России было проведено исследование, и результаты показали, что искусственным интеллектом пользуется 71% школьников, а вот 77% задействует его для учебы, 62% для поиска информации, ну а еще 53% полностью перенаправляют уроки нейросетям. Вот так-то, а мы где-то искали что-то, где списать, где еще что-нибудь. А сейчас видите, как все просто. Каждый пятый проверяет с помощью ИИ уже сделанное задание, а 7% заявили, что пользуются нейросетью прямо в школе. Ну, у нас в школе телефоны забирают, поэтому в школе не воспользуешься. Но эксперты отмечают, что важно научить все-таки детей пользоваться ИИ, но не перекладывать на нее весь процесс учебы. А задача тем временем нейросетей — помочь более глубоко погрузиться в ту или иную тему. Ну, без ИИ сейчас никуда, поэтому все-таки иногда помогает, честно говоря.
1: Реклама на радио. УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
2: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 200 32 34 19 20.
1: Реклама на радио Гомель FM.
3: Телефон 343 343.

0: удовольствием.
1: С удовольствием сейчас послушаем Андрея Баранова, который пришел к нам с новостями. Андрей.
2: Настроение посадить яровые культуры и посадить мошенников.
1: Да, прекрасно. Хорошо. Об этом и не только Андрей расскажет очень скоро. С вами Олеся Василькова. Не прощаюсь. В следующем часе услышимся. Пока для вас, Рики Мартин. Остаемся на Гомель-ФМ.

0: В Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Без оснащения войск современным вооружением решить задачи обороны невозможно. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам государственных программ вооружения и государственного оборонного заказа. Глава государства отметил, что мы должны иметь то оружие, которым можем воспользоваться и с которым можем обращаться.
5: Уважаемые товарищи, тема нашего сегодняшнего совещания – обороноспособность нашего государства и, прежде всего, развитие военно-промышленного комплекса на предстоящую пятилетку. В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать? Сегодня мы обсудим, как я уже сказал, не менее важную тему. Уровень технической оснащенности нашей армии по результатам выполнения государственной программы вооружения прошедшие пятилетки 21-25 годы, а также задачи в этой области на предстоящие. Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. Но при этом хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах, или вы где-то в журнале прочитали, или вам кто-то сказал. Во-первых, мы должны иметь то оружие, которым мы можем сегодня воспользоваться, с которым мы умеем обращаться, наши, прежде всего, офицеры. Во-вторых, надо учитывать театр военных действий, будущих действий, территорию Беларуси. Это не пустыня, это даже не украинские степи. Поэтому оружие надо приобретать, создавать, то, которое нам нужно будет. Но при этом еще раз повторю, без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
4: К другим новостям, мошенники стали звонить белорусам под видом сотрудников Фонда социальной защиты населения. Мошенники под видом работников ФСЗН звонят гражданам с мобильных телефонов с целью получения персональных данных. ФСЗН официально заявляет, что не запрашивает по телефону информацию, которая может компрометировать финансовую безопасность граждан. Единственные официальные телефоны для связи с отделениями фонда – стационарные номера, которые опубликованы на официальном сайте. Яровых культур в стране посеяно на площади 1 миллион 860 тысяч гектаров, что составляет 81% от общей площади сева. Такую информацию сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Вклад Гомельской области составил 294 тысячи гектара, 73% от плана. Кукурузой во всех регионах страны засеяно 896 тысяч гектаров. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Передаем утренний выпуск последних известий.
7: «Гомель-ФМ» — это радио.
8: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
7: Радио — это звук.
9: Доброе утро, дорогие друзья.
7: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
10: И стань частью нашей команды.

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами,
2: почему так люди любят камни больше, чем людей, спрашивает Анечка Плетнева из группы «Винтаж». Ну, наверное, каждый для себя ответит на этот вопрос. Ну, не каждый, наверное, любит камни больше, чем людей. Людей тоже нужно любить, как бы это ни звучало. С вами Олеся Василькова. Впереди много хорошей музыки, между прочим, над которой можно тоже задуматься, как и над этой песней. Давайте узнаем, что будет впереди. Впереди Джесси Джей, «Have a Bound» и «Луи Йорк». Эминем будет в этом часе Гудини. А еще классный Тедди Свимс, Мистер Ноу и

Влад, группа Five Star Family тоже в этом часе. И еще красивый дуэт от Бритни.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Юрбанк.бай.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели. И кровать. Завтра едем покупать.
3: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина 155.
4: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата. Строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД 8029-299-0202 или по телефону 102.
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Мировое время.
1: Ну а теперь мировое время на Гомель ФМ. С вами Олеся Василькова. Домашний кот оказался втянут в конфликт между двумя женщинами в Саратовской области. Полиция одна из них заявила, что ее знакомая забрала из дома кота. Метиса Мейн-куна по кличке Барон. Стоимостью около 15 тысяч рублей вообще-то. И не вернула его. Подозреваемая рассказала, что изначально взяла кота с согласия хозяйки на 2 недели, чтобы с ним поиграли дети. Но позже между ними произошел конфликт из-за денег. И возвращать кота она отказалась. Более того, женщина заявила, что готова вернуть Барона только при условии выплаты 30 тысяч рублей, которые она потребовала в качестве компенсации за помощь в ремонте. Но несмотря на все эти объяснения в отношении подозреваемой, возбудили уголовное дело. Ну зачем же так с котиками? Не надо так. На Саратовской области 14 часов 21 минута. А необычный пациент пришел обследование на аппарате компьютерной томографии. 4-метровую анаконду по кличке Флоренс пришлось доставлять в кабинет 6 сотрудникам Хьюстонского зоопарка в США. Аппарат КТ установили прямо на территории зоопарка, и это облегчило задачу ветеринарам. Чтобы сделать хороший снимок, змею погрузили в глубокий сон. Ну и поскольку под наркозом змеи могут задохнуться, оказывается, врачи использовали аппарат искусственного дыхания. А зеленой анаконде уже 21 год, и для этого вида это уже пожилой возраст. Ну а сейчас пациентка чувствует себя хорошо и приходит в себя в теплом террариуме. Вот такая история. Но в США сейчас 6 часов и 21 минута. Это было «Мировое время». Часы с вами сверяла Олеся Василькова.
0: Музыка твоей

0: Твоя реклама.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Сегодня по области. В Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
4: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

порадовал нас своей композицией «Shivers». А, кстати говоря, музыка изменяет мозг. Каждый жанр прокачивает вас по-разному. Это выяснили, конечно же, ученые. Например, классическая музыка улучшает память и внимание. Мозг вынужден отслеживать несколько линий мелодии. И это сложная когнитивная задача. Джаз, например, активирует творческие центры и прокачивает креативное мышление. Электронная музыка прокачивает все области одновременно. Ритмическая структура с мощными басами задействует мозг целиком. А рэп и хип-хоп убивают тревожность и депрессию, помогая в выработке гормонов счастья. Ну а музыка на Гомель FM тоже помогает выработать счастье, я уверена.

0: рекламируются все.
1: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
2: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: вдохновение для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Включай любимое радио. В Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
2: Как всегда, о кофе любят много писать и говорить, ну и я в том числе. Вот, например, 2-3 чашки кофе в день помогают поддерживать бодрость и хорошее настроение. Но главное пить его не залпом с утра, а равномерно распределять в первой половине дня. Не знаю, что это имеется в виду. Я вот, если налью себе чашечку горячего, сразу, можно сказать, залпом и выпиваю. У любителей этого напитка находят больше полезных бактерий, оказывается, связанных с хорошим самочувствием и правильным обменом веществ. Но огромная кружка натощак – это стресс для организма. У меня не огромная, у меня маленькая, значит, все нормально. А несколько небольших порций после еды дают мягкий эффект. Поэтому, если вы только что поели, чашечка кофе не помешает. Пойду и я, пожалуй, сделаю.

всех вас. Мы ярче всех во вселенной. Это Файста Фэмили. Раз, два. Далее послушаем Тедди Свимса с его треком Mr. Know It All. Вот что он говорит об этом. Когда вам кажется, что вы уже знаете, чем все закончится, вы защищаете себя, отстраняясь, и эта дистанция становится причиной провала, как замудренно он говорит. Но когда вы пытаетесь бороться с судьбой и контролировать каждый исход, то в итоге губите отношения. Ну, не знаю, Тедди Свимс. Ну, давайте лучше послушаем песню.

0: ничего не хотим забывать. Мы хотим знать только что-нибудь новенькое. Андрей Баранов нам это предоставит.
1: Обязательно. Я хочу сказать, что приятно, когда ты являешься свидетелем тех самых новостей, которые хочешь рассказать. Я так расскажу, как завершился первый сезон шоу «Фактор бай дети».
0: Хорошие новости. О них и не только Андрей расскажет очень скоро. С вами Олеся Василькова. Услышимся в следующем часе.

0: познакомили. 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел совещание по вопросам государственных программ вооружения государственного оборонного заказа. Глава государства рассказал о том, на что следует обратить внимание в новой программе.
4: Основной акцент в предыдущей программе был сделан на укрепление обороноспособности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Воинские части поставлены и эксплуатируются новые самолеты, вертолеты, средства противовоздушной обороны. Кроме того, для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронированные машины, в том числе белорусского производства. Улучшенная экипировка военнослужащих, в том числе за счет использования современной индивидуальной бронезащиты и оптики, тоже все мы можем произвести в Беларуси. Существенное внимание уделено поставкам новых средств связи. Как показывает опыт, это тоже важнейший компонент, который сегодня определяет многое, а порой все в современном бою. Но это в ближайшее время на уровень средств связи мы посмотрим. Важно, кстати, все, о чем я говорю, производится в Беларуси. Все. Важно, что выполнение программы позволило нам за 5 лет повысить удельный вес современных образцов вооруженных сил 45%, а доля ежегодно обновляемых увеличивалась до 2%. Можно констатировать, что предпринимаемые нами меры позволяют поддерживать вооружение, военную технику в боеготовом состоянии. Правительством подготовлены проекты очередной госпрограммы вооружения на 26-30 годы и государственно-оборонного заказа на это время. Мы должны сегодня, обсудив проект программы, принять решение. Если мы принимаем решение, я подпишу эту программу. Хотел бы услышать, как военные, это в их интересах мы делаем, оценивают эти документы в плане укрепления обороноспособности нашего государства. Как в этих документах отражены вопросы оснащения войск современными средствами с учетом существующих и зарождающихся новых военных угроз, а также результатов проведенной проверки. Учтены ли предложения других силовых ведомств? Разработки какого вооружения в программе отданы предпочтения для повышения боевого потенциала войск? При этом все и все должны понимать, что эффективность выделяемых средств должна быть максимальной.
3: К новостям нашего региона. Гомель облгидромет предупреждает о неблагоприятном погодном явлении. Так объявлен оранжевый уровень опасности. Завтра днем на большей части территории Гомельской области ожидаются грозы, местами при грозах сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра, порывами от 15 до 20 метров в секунду. Спасатели напоминают, машину стоит поставить в гараж, а при его отсутствии парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Берегите себя. Победителем первого сезона шоу «Фактор Бай Дети» стала подопечная Насти Кравченко Влада Табола. Несмотря на юный возраст участников, вокальная битва в первом сезоне проекта получилась яркой и напряженной. Из множества претендентов в суперфинал вышло 8 вокалистов. Главным призом в шоу стала домашняя студия звукозаписи. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-2242.
6: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
7: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
8: Дай мне ударных!
7: Радиовечеринка «Электроника без границ».
9: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Одинокий голубь на карнизе за окном. Конечно, оригинал намного лучше. Я всегда так говорю, не люблю вот эти все перепевки, но кому-то, наверное, нравится. С вами Олеся Василькова. Впереди еще много классных треков. Я вам обещаю. Давайте поговорим о них.
3: Один взгляд,
2: и я у тебя в голове. Туркен.
3: Думаешь, пройдет? Давай проверим.
2: А теперь Туркен и Бахти вместе «Вылетая я». Также в этом часе

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
2: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 80-232-34-19-20.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы.

расскажу вам про рекорды, которые во Франции установили недавно. Там руководство одной компании, которая владеет мясными лавками, обратились к своим сотрудникам с вопросом, а смогут ли они установить мировой мясной рекорд? И вот 48 мясников трудились целые сутки, чтобы разделать туши и приготовить рекордное количество кусков свиной вырезки. Не просто вырезки, а с помидорчиками, беконом и со всякими сортами сыра. Представьте, как это вкусно. Рядом присутствовал эксперт по гигиене, который следил, чтобы все продукты соответствовали стандартам безопасности. В итоге было приготовлено, знаете сколько? 5728 кусков свинины. Это безусловный рекорд, который был внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Вот я бы хотела попасть на этот фестиваль, или как его называют, на это установление рекорда, если, конечно, там мясо раздавали, попробовать бы эту вкуснотищу.

0: Твоя реклама. Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
2: У меня есть одна такая страшная история. Житель индийского штата, одного, который занимается фермерством, обвинил местного диджея, который играл на свадьбе, в массовой гибели своей птицы. Из-за чрезмерно громкой музыки, по его словам, погибли 140 кур, и фермер подал заявление в полицию. Якобы у кур не выдержало сердце из-за слишком громких звуков. И ведется сейчас расследование, была ли превышена все-таки допустимая в данное время суток громкость, и могло ли это напрямую повлиять на гибель домашних птицы. Вот это да, я даже не знала, что такое бывает, а может и не бывает. Может быть, это все вранье, но будет известно.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Сити Рей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 тысяч 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 тысяч 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: о рекордах расскажу вам. Несмотря на то, что Фатиме Назим из Пакистана всего 12 лет, она недавно попала в книгу рекордов Гиннесса. Знаете, что она сделала? Лопнула каблуками 35 воздушных шариков за одну минуту. Мне стало интересно самой это сделать, если честно. Она добавила, кстати, что вынуждена расстроить всех, кому ее достижение показалось легким. Лопать шарики каблуками на самом деле невероятно сложно. Но зато секрет успеха прост. Это долгий год тренировок. Очень просто совсем прямо. Но вообще для того, чтобы что-то уметь, конечно, несомненно, нужно много тренироваться.
1: Мы так похожи, мурашками по коже.

0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
1: Телефон 343-343.
2: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
3: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
2: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
4: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
5: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
6: Опранайся, одень обуток мясовых вытворцу. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
0: У нас рекламируются все.
7: И рассказывается у нас тоже обо всем. Например, о звездах. Певица Алсу и композитор Игорь Крутой снова поработали вместе. Их состоялся релиз новой песни «Мама не знает». Сама Алсу рассказала, что эта композиция для нее означает новый жизненный этап, внутреннюю свободу и умение идти дальше, не предавая себя. Согласна, внутренняя свобода, выбор себя и не предавать себя – это, я считаю, очень важно.

0: расскажем про новое устройство, которое разработано китайской компанией по производству автомобилей. И это удивило многих. Это портативный автомобильный туалет, который выдвигается из-под пассажирского сиденья вручную или с помощью голосовой активации. Представили, да, как это выглядит? Пассажир может задвинуть его обратно после использования, ну и таким образом не занимая дополнительного пространства внутри автомобиля. Он, кстати, оснащен туалет, в смысле, вентилятором и вытяжкой, ну и всякими разными другими плюшками. И, кстати, многие китайцы отметили практичность туалета в автомобиле, потому что, например, во время крупных праздников люди часто часами застревают в пробках. Чего только, знаете ли, не придумают. Но если это пользуется спросом, то почему бы и нет?
1: Реклама на радио. Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Андрей Баранов вам тоже расскажет что-нибудь, то, что вы хотите, да, Андрей?
1: Обязательно, и то, что я расскажу благодаря вам. А значит, много поступило сообщений о действиях мошенников. Надо это прекращать.
0: Это точно, согласна. Поможешь?
1: Обязательно.
0: Хорошо. Об этом не только Андрей Баранов расскажет. Очень скоро в новостях. Ну а с вами все три часа была я, Олеся Василькова. Услышимся завтра уже в 12. Всем пока. Хорошей недели.

0: Гомеле. 15 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел совещание по вопросам государственных программ вооружения и государственного оборонного заказа. После мероприятия министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин рассказал о приоритетах новой госпрограммы.
6: Сегодня доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки, 2021-2025 год. И самое важное, что мы в цифрах не буду все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там, к 100%. Но я считаю, что у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, это чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять, это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле, это лесисто-болотистая местность, мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе. Конечно, сегодня в тренде мы видим проблемы, и это, наверное, считается, сейчас пытаются многие страны мира решить, это борьба с беспилотными летательными аппаратами. Мы тоже здесь не стоим на месте, про это думаем. Ну, и соответствующие тоже виды вооружения под это закладываем. Определены 7 основных приоритетов, которых мы будем придерживаться. И опять-таки строго, экономно, под четким контролем нашего главнокомандующего.
5: За минувшую неделю в органы внутренних дел Гомельщины поступило свыше 200 сообщений о действиях мошенников. Правоохранители возбудили 49 уголовных дел по преступлениям с использованием информационно-коммуникационных технологий. Установлены подозреваемые по 12 уголовным делам, а общий ущерб от действий аферистов превысил 127 тысяч белорусских рублей. МВД призывает граждан быть осторожнее в сети, не переводить деньги незнакомцам и тщательно проверять любую информацию перед принятием решения. Накануне гомельчане приняли участие в праздновании Дня государственного флага, государственного герба и государственного гимна в Минске. Мероприятие прошло на площади государственного флага. Представители Гомельского педагогического колледжа имени Выгодского почтили символы Беларуси и выступили с творческим номером. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
7: Передаем утренний выпуск последних известий.
8: «Гомель-ФМ» — это радио.
9: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
8: Радио — это звук.
10: Добрым утром, дорогие друзья.
8: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8-029-34-11-34-8.
11: И стань частью нашей команды. Опять встать?
12: Куда?
13: Зачем?
12: Который час?
14: Можно я сегодня никуда не пойду?
8: Тяжело просыпаетесь?
11: Да еще 5 минут еще.
8: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день, на связи областное управление МЧС. У микрофона Анатолий Дичковский. За минувшие выходные в области зарегистрировано 11 пожаров. Вероятно, из-за неосторожного обращения с огнем в Речице и Брагинском районе горели хозяйственные постройки. А предположительно по электрическим причинам в Гомеле произошел пожар бани. В Речицком районе пожар жилого дома и хозяйственной постройки. В Добрушском районе пожар хозяйственной постройки. А в Жлобине произошел пожар в административном здании. Кроме того, вероятно, из-за нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств в Корме, Жлобине и Речицком районе произошли пожары в бане. Уважаемые радиослушатели, будьте внимательны и осторожны при использовании огня. Не выбрасывайте непотушенные спички и окурки ни в доме, ни на улице. Установите в каждой жилой комнате своего дома автономный пожарный извещатель, который подаст громкий звуковой сигнал при задымлении и предупредит о возникновении пожара. Берегите себя и своих близких.

0: Моя реклама.
1: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
2: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Двенадцатого мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами при грозах сильные ливни и град. Ветер юго-восточный от 5 до 10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: У нас рекламируются все.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8032-34-19-20.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. В современном мире вопрос хранения продуктов не такой острый, как 100 или 200 лет назад. И тем не менее, испанская компания BioCool создала холодильник Liber без фреона и компрессора. По заявлению производителя, это устройство полностью перевернет ваше представление о хранении продуктов и качестве потребляемой вами пищи.
0: Техноджунгли.
1: В основе эффект Пельтье. Ток проходит через керамические пластины, создавая разницу температур. Устройство тратит на 70% меньше энергии и работает от солнечной батареи. Внутри раздельные зоны с контролем влажности для овощей, мяса и лекарств. Но он же медленнее охлаждает, возразите вы. Зато продукты остаются свежими вдвое дольше благодаря вакуумным камерам. Такие холодильники уже используют в африканских деревнях, где нет электричества. Кто знает, возможно, в ближайшее время такое устройство появится и в наших магазинах. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел совещание по вопросам государственных программ вооружений и государственного оборонного заказа. После мероприятия председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус рассказал о том, как обстоят дела с ракетостроением.
4: Сегодня у главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов и рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 2030 года и конкретно гособоронзаказа на 2026 год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже четвертую программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой, четвертой уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплексов, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства, как раз таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30 года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
3: К новостям нашего региона. Члены Совета Республики от Гомельской области приняли участие в сессии, где рассмотрели ряд законопроектов. Среди них инициативы по регулированию земельных отношений и изменению Водного кодекса Республики Беларусь. Председатель областного совета депутатов Екатерина Зинкевич отметила, что изменения учитывают интересы граждан и устраняют пробелы в законодательстве. Новые законы призваны установить единые нормы на принципах равенства, справедливости, порядка и безопасности, резюмировала сенатор. В Беларуси проходит конкурс «Символы моей страны». Творческие и инициативные граждане могут принять участие. Для этого необходимо создать работу с изображением государственных символов. Допустимы разные техники – живопись, вышивка, роспись по стеклу, соломопластика и другие креативные форматы. Подробности в телеграм-канале РОО «Белая Русь». На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель».
5: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
6: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21.00, суббота, 13.00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: У микрофона инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Наталья Сомова. За выходные в результате дорожно-транспортных происшествий на Гомельщине травмированы 5 человек. 9 мая в городе Гомеле произошло столкновение маршрутного автобуса «Мерседес» и припаркованного автомобиля «Донгфэнг». В результате были травмированы 4 человека. С травмами они были доставлены в больницу, где после оказания помощи отпущены домой. Спустя время в Речицком районе произошло столкновение автомобиля Volkswagen и «Эндуро» под управлением 16-летнего подростка. В результате столкновения подросток с травмами был госпитализирован в реанимационное отделение. Госавтоинспекция напоминает, жизнь каждого участника дорожного движения зависит от четкого соблюдения правил дорожного движения. Водителям при управлении транспортом следует быть внимательными и не отвлекаться от управления, а пассажирам занимать сидящие места. Родителям следует контролировать местонахождение своих несовершеннолетних детей и то, чем они занимаются. Напоминайте им элементарные правила безопасности и не подвергайте их жизнь опасности, покупая игрушки не по возрасту.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Если пересмотреть старые фотоальбомы своих родителей и знакомых, можно прийти к выводу, что одежда в 80-х и 90-х была еще более-менее. Что-то можно было и сегодня бы надеть, к примеру, спортивные костюмы или широкие джинсовые штаны. Вполне современно смотрятся. А вот прически хоть стой, хоть падай.
0: Олдскулы свело.
2: Была такая вещь, как химия. Я сейчас не про C2H5OH, но на волосы локон действовал так же, как спирт на печень. Мода на кудряшки волосы зародилась в Советском Союзе еще в 70-х годах. Интерес к такой прическе не угасал до середины 90-х годов. Дамы хотели подражать актрисам с пышными волосами. Только вспомните, как красиво откидывала волосы Вероника Кастро в сериале «Богатые тоже плачут». Единственным средством создать кудри в советские годы была химия или перманент. Пройти процедуру можно было в парикмахерской или дома, если удавалось достать необходимый

0: Составь и специальные бигуди.
1: Олдскулы свело.
0: Перманент делали поэтапно. Сначала волосы наматывали на длинные коклюшки и фиксировали резинками. Потом обрабатывали косметическим средством локон. Следующий шаг – наносился фиксаж. В целом, это была долгая и небезопасная процедура. А запах оставлял желать лучшего. Часто парикмахеры снимали бигуди вместе с большими прядями волос клиента. Химия губила волосы, делала их безжизненными. А еще за такой прической было тяжело ухаживать в быту. Не успел с утра уложить, значит, будешь ходить как облезлая кошка до вечера. Зато химия держалась от 3 до 6 месяцев и была очень модной. На что не пойдешь ради красоты? Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
3: Телефон 343-343.
4: I could write a record full of radio songs. Do a bunch of features that my label would love. Do a bunch of features that I don't even like, just to build up the hype. Yeah. I could sell my house and move out to LA. Get inside of rooms with the biggest of names. Hire 50 people just to give me advice.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-In с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Двенадцатого мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами при грозах сильные ливни и град. Ветер юго-восточный от 5 до 10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Андрей Баранов. Здравствуйте. Белорусские спортсмены завоевали 4 золота на международных соревнованиях по велоспорту на треке в Узбекистане, гран-при на Мангана. В активе нашей команды 8 медалей. Трехкратной победительницей соревнований стала Полина Конрад, на счету которой золото в гонке с выбыванием, гонке по очкам и омниуме. Также 3 награды взяла Алина Короткина. У нее серебро в скретче, 2 бронзы, омниум и гонка по очкам. 3-е место в гонке с выбыванием заняла Аделина Сакун. Белорусский атлет Вячеслав Хоронека не устает бить рекорды в различных дисциплинах силовых видов спорта. На этот раз во время состязания этапа Кубка мира по силовым видам в Минске, посвященного Дню Победы, атлет добился успеха в русском жиме. Из положения лежа он 24 раза поднял штангу весом 75 килограммов, установив официальный мировой рекорд. Всего в прошедшем этапе Кубка планеты приняли участие более 600 атлетов из Беларуси, Казахстана, Китая, Азербайджана, России, Израиля и Афганистана. В Минске завершился чемпионат Республики Беларусь по бильярдному спорту. С 9 по 10 мая в столице прошел чемпионат страны по свободной пирамиде, посвященный Дню Победы. За медали боролись 83 спортсмена со всей страны. По итогам соревнований определены победители и призеры. Первое место у Валерия Чижова из Вилейки, на втором расположился Андрей Глушанин из Борисова. Тройку призеров замкнули представитель Гомеля Иван Званцов и минчанин Владислав Шопик. На этом я с вами прощаюсь. С новостями спорта знакомил Андрей Баранов.

0: У нас рекламируются все.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио.
1: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 килограмм и системой интеллектуальной стирки по отличной цене и с оплатой частями на 12 месяцев всего от 158 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле. 17 часов.
1: Партнер новостей. Сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня собрал совещание по вопросам государственных программ вооружения и государственного оборонного заказа. Глава государства предложил участникам обсудить уровень технической оснащенности белорусской армии по результатам выполнения государственной программы вооружения на 2021-2025 годы, а также задачи в этой области на предстоящий пятилетний период. В этой связи глава государства высказался о важности оснащения войск современным вооружением. Единый урок, посвященный Дню семьи, пройдет в школах Беларуси 14 мая. В ходе занятия педагоги обсудят с детьми, почему крепкая семья – основа процветания общества, как сохранять семейные ценности и укреплять авторитет родителей. В год белорусской женщины особое внимание будет уделено роли современной белорусским. На уроке поднимут темы «Мать и хранительница семейного очага», «Успешный профессионал и активная гражданка» и «Государственная поддержка женщин во всех сферах жизни». В Гомельской области проходит областной этап правового турнира «Киберключ». Проект направлен на правовое просвещение учащихся 8 классов, формирование у них культуры кибербезопасности и профессиональную ориентацию в правоохранительной сфере. Победители областного тура получат почетное право представить наш регион на национальном этапе, а лучшие голоса страны отправятся на международный финал конкурса. Каждую среду участковые инспекторы милиции проводят личный прием граждан в общественных пунктах охраны правопорядка. В городах граждан будут ждать с 17 до 20.00. Практика показала, такой формат взаимодействия востребован и эффективен. Помимо обстоятельного разговора, офицер непременно предостережет собеседника от действий аферистов, напомнит о бдительности для обеспечения сохранности имущества и правилах кибербезопасности. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
6: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Беларусь». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Boutique.by.
1: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями. Всегда мы ездим выгодно в мебельный квартал.
2: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина, 155. Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Вечер на Гомеле
2: представляет компания «Автосеть».
4: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
5: Категория программы 16+.

0: Всем привет! У микрофона сегодня я не один, со мной в команде Аня Мишина
1: и Влад Марченко. Всем привет! Сегодня у нас много интересного. Поговорим, вкусно поедим, подскажем, как провести время с пользой.
0: И хорошо, Ань, закусим хорошей музыкой, где в начале часа появится, во-первых, итальянский диджей Energy One Another Day in Paradise. Появится российский певец Сакра, только моя. Американская инди-рок группа Portugal The Man, Summer of Love. Белорусский певец Holy Flame, Тану. Пом. Инди, американский диджей Cash Amor, Фи Джейсон Роуз, Ультра Лав. Прямо сейчас этот дуэт и послушаем. Микрофона Анна Мишина.
1: И Влад Марченко. Всем хорошего вечера.
0: Да, будем на одной волне с Аней сегодня. Да. Всем привет.

0: Новости искусственного интеллекта.
1: Радио Гомель ФМ подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать: «Алиса, включи Гомель ФМ».
2: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
3: Включаю радио Гомель ФМ.
4: Лучшая не Украины.

0: Holy Flame, «Тону на волнах», Гобель FM.
1: Сегодня, кстати, интересная новость у нас появилась в телеграм-канале о том, что есть необычная вакансия. Ищут музу для музыканта. И вот, кстати, какими качествами должна обладать данная девушка-кандидатка? Чувство юмора – раз. Внутренняя загадочность – два. Свобода, понятность и легкая недоступность.
0: Ань, что за музыкант?
1: Тут не написано, давай порассуждаем. Я думаю, это музыкант джазовой музыки. Как-то так.
0: А ты как думаешь? Я вообще думаю, что это музыкант.

0: Передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель-ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Добрым утром, дорогие друзья.
4: А
1: хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
5: И стань частью нашей команды.

0: Твоя реклама.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
2: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
4: Ань, знаешь, что прямо сейчас в эфире появится?
5: Заинтриговала, кто же?
4: Это будет Somewhere Homewrecker на волнах Гомель-ФМ прямо сейчас. Послушаем, насладимся, а сразу к погоде после.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Завтра, 12 мая, в Гомеле и области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами при грозах сильные даже ливни. Не забываем взять с собой зонт, будет град. Ветер юго-восточный 5-10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 20, плюс 25 уже приятно.
3: А я жду радугу от МНДМС. Погода предоставлена теми, кто на радуге зависнуть не даст. Областным гидрометеоцентром. Ага.
4: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
5: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Белорусская певица Жанна Эддыхани на волнах. Гумляфэман, представляешь, ей заявляли, что она никогда не будет артисткой. Но, в общем, она известная певица.
1: Конечно.
0: Ее, кстати, чуть не угораздило пойти работать уборщицей на завод. Что ты на это скажешь?
1: Да. Ну, к мечте, как правило, чаще всего пусть тернист вот так пишут, да, рассказывают истории знаменитые артисты. Как показывает опыт многих людей. Так что пожелаем Жанет громких оваций, преданных поклонников, чтобы каждая минута на сцене приносила только радость.
0: Какой музыкальный вкус у вас? Гомель FM известно. Перед послушаем.
1: Алекс Уоррен, Fever Dream.

0: Пилат ФНК, раскручу музыку на волнах Гомель ФМ.
1: Влад, вот представь, если бы можно было бы перенестись в прошлое и попасть на абсолютно любое событие, куда бы ты отправился? Давай пофантазируешь.
0: Я полетел в Турцию, в Аланию, познакомился бы с турками, и они бы от меня отстали, когда узнали, что я улетаю. Так и было, в принципе. Турки обычно знакомятся с теми туристами там, от которых хотят что-то получить.
1: Например, что? Чаевые?
0: Обычно они просят нехорошую эмоцию.
1: Да ладно?
0: Да, не всегда. В хорошем смысле, в хорошем лице.
1: То есть, когда им много улыбаться, это их злит?
0: Нет, Ань. Они любят, когда им улыбаются. Особенно, когда в это время они проводят над тобой авантюру какую-то. Только я вот моментами так и не понял, что от меня хотели. Сказал просто, что завтра улетаю. Они резко от меня отстали. Представь.
1: Представляю. А пока Влад окунается в мечты о путешествии, мы окунемся в мир музыки. Тут появится Fiesta Fit Force Bring Me To Life.
0: А у нас тут пока будут турки потанцовывать, может быть, и мы их отправим обратно. А хотя нет, почему? Покажем, какой Гомель красивый, не менее туристический, правильно?
1: Да, пусть нам дают чаевые, правда?
0: Да, сразу после рекламы Тиест, все правильно.
2: Рекламируются все.
3: Галя, у нас замена! Бесплатные билвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные билвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Билвеб. Подробности на билвеб.бай или по номеру 7209.
3: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Билвеб.
4: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
5: Только хиты, только выгода. Пинк-древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-древ сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-57-57 и на сайте Пинк-древ.
6: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Рещице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 35 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: С 21 по 22 мая представители международных деловых кругов соберутся в Гомеле на 20-й экономический форум, который стал эффективной площадкой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества. Организатор Гомельский областной исполнительный комитет приглашает к участию.
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: «Вечер на Гомеле» представляет компания «Автосеть».
7: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Вы на Гомель FM, тут все скажет музыка. Со следующего часа у нас открывается рубрика «Лови привет», написать которую вы можете в телеграм-канале Гомель нижнее подчеркивание FM.
1: А также напоминаем, ребят, что можно и нужно писать нам ваши поздравления, приветы, передавать по номеру Viber 29 34 11 34 8.
0: У микрофона сегодня Аня Мишина
1: и Влад Марченко.
0: Встретимся в следующем часе.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Под руководством председателя Совета Республики Натальи Качановой состоял заседание 4-й сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 8-го созыва. Было рассмотрено и одобрено 14 законопроектов. В частности, сенаторы одобрили законопроект о государственной регистрации и ликвидации прекращения деятельности субъектов хозяйствования. Более 1900 нарушений правил дорожного движения выявили сотрудники ГАИ на дорогах Гомельской области за выходные дни. В частности, 12 водителей сели за руль в состоянии опьянения. 45 не имели прав, 177 превысили разрешенную скорость движения, 95 не предоставили преимущество в движении пешеходам. Правоохранители призывали всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД. В Гомеле продолжаются плановые работы по ремонту дорог. На этот раз специалисты заняты обновлением асфальтового покрытия на улице Борисенко. Ремонт проводится с соблюдением всех технологических норм. Дорожники стараются оперативно справляться с задачами, чтобы горожане испытывали как можно меньше временных неудобств. Симфония молодых талантов – концерт одаренной молодежи Гомеля под таким названием пройдет завтра. На одной сцене концертного зала детская музыкальная школа искусств номер 1 имени Петра Чайковского выступят лучшие юные музыканты областного центра. В программе игра на флейтах, скрипках, гитарах, фортепиано, валторне и виолончели. Начало 18.00, вход свободный. И к новостям партнера. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Беларусь». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: Опять вставай!
7: Куда?
8: Зачем?
9: Который час?
10: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
11: Да еще 5 минут еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Много мебели в квартире, все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели и кровать. Завтра едем покупать.
2: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина, 155.
3: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Bay.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
2: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.
3: Вечер на Гомель FM представляет компания «Автосеть».
4: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
5: Категория программы 16+.

0: Ребята, знаете что? Расскажу вам секрет. Влад не только поет, но и танцует. Но вы этого не видите.
1: Да
0: я
1: вообще...
0: когда-нибудь тихонечко...
1: Ань, я вообще только говорю. Я только говорю. Вы на Гомеле FM. Тут все скажет музыка. В этом часе, я напоминаю, мы открываем рубрику «Лови привет».
0: Написать, в которой вы можете в телеграм-канале Гомель нижнее подчеркивание FM, а также по номеру в Вайбере 29 34 11 34 8.
1: Пока к музыке, где на Гомель FM в начале часа послушаем. Во-первых, она умеет не только жужжать, но и петь. Пчела нас свяжет вместе. Итальяно, диджей, итальянский диджей Габри Понт, Easy on my heart. Белорусский певец Никита Камадей.

0: американский диджей Джейсон Деруло. Slow, low. А я вот так решил сделать. Поет также Авраам Руссо. Ночь. Заката до восхода.
1: Вот вы видите? Не слышите, не видите.
0: А я за эфиром пою.
1: А я еще и вижу.
0: Он же прямо сейчас в эфире у микрофона Аня Мишина.
1: И Влад Марченко.
0: Слушаем музыку, наслаждаемся и пишем в «Лови привет».

0: режиссер Дарула Слау Лау на волнах ГМФМ. Певец, кстати, 3 дня назад где-то выступал.
1: Где?
0: Я увидел в его микроблоге, объявил, что на очереди Австралия и Китай. Да. Впереди у нас, Ань, знаешь что? Не ла-ла-ла.
1: А
0: Никита
1: что?
0: Камадей, трек «Из-за тебя».
1: Кстати, Австралия и Китай – это очень не близко. А вот белорусский певец, да, Никита Камадей, расскажет нам о переживаниях, разбитом сердце, о первой своей любви. Ведь это так эмоционально и одновременно романтично.
0: Давай его прямо сейчас послушаем.
1: Давай.
0: Никита Камадей, «За тебя» далее в эфире. Белорусский певец. Белорус!
2: Музыка твоей страны.

0: Дима.
1: А дальше в эфире появится кто-то в зоне риска, слишком близко. Певица «Пчела» нас свяжет вместе.
2: Дальше в эфире прямо сейчас и послушаем, да?
1: Да. И танцуем.
2: Ань, ты готова?
1: Всегда.
2: Я тут буду сейчас приглашать ее на медленный танец. Шучу. Я буду один танцевать, а она медленно смотреть.
1: И снимать на телефон, хорошо.
2: Передвигать глазами. Все, слушай музыку.

0: Твоя реклама.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375 44 55 99 37. «Автохата». Правильный выбор.
2: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Музыка твоей страны.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Сити Рей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Завтра, 12 мая, в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Там, где есть Аня Мишина, всегда светит солнце. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Тут уже я, Влад Марченко, орудует. Местами пригроза сильный ливень, град. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25.
2: Ну, уже приятно. Да, ребят, давайте всеми правдами и неправдами созывать теплую погоду.
1: Где наши бубны? Набубнил нам областной гидрометеоцентр.

0: Бекки Хилл, «Ран» на волнах «Гомель-ФМ».
1: Ну что, окунувшись в вечерний вайб, почему бы нам не посмотреть хороший фильм?
0: Ань, какой?
1: «Пара из будущего», комедия. Русская комедия в ролях Мария Аронова, Сергей Брунов и другие. А по Кинопоиску это 7 из 10. Я считаю, отличная оценка. Ну и так, о чем же фильм? Недалекое будущее, 2040 год. Евгений и Александра, 20 лет в браке. Их отношения похожи. И как на высохший урюк.
0: Это урюк.
1: Да, развестись. Урюк. У них тоже не получается, поскольку в будущем расторжение брака очень дорогая услуга.
0: Хорошая мотивация. Жениться и не разводиться.
1: Согласна. Судьба дает им второй шанс. Пара попадает в прошлое. В тот самый день, 20 лет назад, когда влюбленный и юный Женя сделал предложение прелестной Саше.
0: Рекомендуешь?
1: Да, рекомендую нашим слушателям. Фильм легкий, с интересным, захватывающим сюжетом.
0: Нам бы саундтрек послушать, но мы переходим к белорусской рок-группе «Эверест». Песня «Про снег» далее в эфире.

0: Это, конечно, не песня про снег, так
1: нам
0: как и группа Эверест, они уже были. Только что в эфире Гарри Стайлз, American Girls.
1: Ну а далее новинка от Сергея Артюнова «Московская ночь». Это совместная работа с Неондом.
0: Послушаем прямо сейчас в эфире.

0: нас рекламируются все.
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организатор рекламной игры «Покупай и выигрывай» из Пинск Древ в Гомельской области у Пинск Древ Пинск. Срок акции с 1 мая по 10 августа 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 232 32 80 35 и на сайте pinskdrev.by.
0: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
2: Включай любимое радио в Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Мика в эфире Комель FM, трек «Будже». Проголосовать за двадцатку лучших вы можете на сайте radio.gomel.fm.by.
1: Слушать которое будет в воскресенье в 12.00. Повтор программы в среду в 21.00.
0: Будет кто?
1: Будем мы и наши слушатели.
0: Будет только Влад слушать, остальные просто будут голосовать. Ладно, не завидуйте. Слушайте каждое воскресенье в 12.00, каждую среду в 21.00 повтор. Сделай плейлист Гомель FM по своему вкусу.

0: Черногория представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Это Гомель FM, тут все скажет музыка. Мы завершаем программу. Лови, привет!
1: Ребят, ну те, кто не успел, успеем завтра. Пишите нам в Вайбере 29 34 11 34 8. С радостью зачитаем ваши приветы и поздравления.
0: Аня Мишина у микрофона.
1: И Влад Марченко в эфире Гомель FM.
0: Встретимся в следующем часе.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Галаченко. Добрый вечер. В день памяти Кирилла Туровского древний город Туров на Жидковщине собрал сотни паломников. У памятника на братской могиле погибшим в годы войны прошел молебен. Остановилось шествие у памятника в честь тысячелетия Туровской епархии, где гости возложили цветы. Далее колонна прошла к Замковой горе, чтобы принять участие в божественной литургии. Председатель комитета идеологической работы по делам молодежи Гомельского облсполкома Татьяна Крючко завтра проведет личный прием граждан. Задать интересующие вопросы можно будет с 16 до 18.00 по адресу город Гомель, улица Ланге, 17. Предварительная запись на прием будет осуществляться в рабочее время по телефону 80-232-33-13-00. В Беларуси на майские праздники приняли 2 туристических поезда в рамках совместного с Российской железной дорогой проекта «Белорусский вояж». Для гостей были организованы экскурсионные программы с посещением культурных объектов. А в июле российские туристы в рамках тура «Жемчужины Беларуси» увидят достопримечательности Гомеля, Могилева и Шкулова, а также впервые посетят лавандовые поля. А теперь о курсах валют. Российский рубль подорожал, доллар и юань подешевели на торгах сегодня. $1 теперь стоит 2 рубля 79 копеек. За 10 юаней предстоит отдача 3 рубля 12 копеек. Российский рубль немного подорожал до 3 белорусских рублей 78 копеек за 100 российских рублей. И еще одна информация напоследок. Объявлено предупреждение об опасном гидрологическом явлении. На реке Сошу-Кричевой Славгорода значения уровней воды опустились ниже отметок, лимитирующих судоходство. Это все новости к этому часу. Ирина Галаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
2: Апранайся, одень обуток мясовых вытворцаў. Гатуй з мясовых прадуктаў. Транслюй, слухай беларускую музыку. Чытай, размаўляй на беларускай мове. Дай зніжку на родныя тавары. Ствары сваю ўласную пятніцу. Далучайся. Кожная пятніца. Роднае, сваё.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
3: Вечер на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
4: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
5: Категория программы 16+.

0: Это Гомель FM, тут все скажет музыка. Мы продолжаем двигаться в ритме.
1: С вами также мы, Влад Марченко.
0: И Ань Мишина. Мы еще ровно час, да? Час
1: часик,
0: с вами
1: часик.
0: На одной волне, где в начале час послушаем. Во-первых, вот кого. Akon and his beautiful day. Thank you for rain. Thank you for joy. Thank you for pain. It's a beautiful day. Появится Бервульф один за всех. Рампасов и Джонни Пенс, Deep Inside. Кай Син фит Настя Кравченко. Ань, ну-ка объяви трек.
1: Трек «Вода».
0: «Вода». Симона на «Туни-буни». Она же прямо сейчас в эфире. Меня зовут Влад Марченко. И тут еще Аня Мишина. Ань, привет.
1: Я все тут.
0: Еще час на этой волне. Вы слушаете Гомель FM.

0: Sky Sin, его совместная работа с Настей Кравченко. Вода на волнах Гомеля ФМ.
1: Влад, ну-ка мне скажи, делали когда-нибудь ты интересные подделки из чего-нибудь съедобного? Там, допустим, не знаю, пирамидку из макарон?
0: Нет, я только полюбил сладкую. Сладкую гору муравейника. И когда я ее полюбил, ты же знаешь такую сладость, да?
1: Наверняка не ту, которую построили муравьи, правильно же, что это?
0: Ее строит сладкий кондитер, а я аккуратно подворовывал его у друга, когда приходил к нему в гости.
1: Что с нами творит сила аппетита?
0: Не только творит, но и вытворяет. Мы такое вытворяли!
1: Но пока я сбегаю за пирожным, Влад расскажет о музыке.
0: Впереди послушаем Рампасов и Джонни Пенс «Deep Inside».

0: музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радио-вечеринка «Электроника без границ». Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель-ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Добрым утром, дорогие друзья.
1: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029 34 11 34 8.
4: И стань частью нашей команды.

0: Эгонс Beautiful Day на волнах Гомель FM. Ань, ты помнишь, как этот сингальский американский певец творил нам танцы во дворе в нулевых?
1: Вот раскрыт мой возраст. Да, танцевали, мечтали, влюблялись, ну и так далее.
0: Сейчас, кстати, большой тренд молодежи танцевать под треки нулевых.
1: А некоторые считают почему-то, что это кринж, хотя я думаю, это очень модно.
0: Ань, что такое кринж?
1: Ну, это типа не в моде, не в тренде.
0: Ага. Мне кажется, белорусская поп-группа Parade of Planets сейчас стиль точно дает положительный.
1: Обязательно.
0: Будет она прямо сейчас бета-трек. Да?
1: Слушаем и наслаждаемся.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Завтра.
3: Да.
4: Завтра. Это
3: завтра.
4: Я.
3: 12-го. Завтра 12 мая в Гомеле и области продолжая. Не уступаем.
4: Ожидается переменная облачность на большей части территории. Кратковременные дожди, грозы, местами пригрозок, сильные ливни, град. Дождевики нам в помощь обязательно. Ветер юго-восточный 5-10. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Ну, серьезные цифры. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25 градусов.
3: Погода предоставлена областным гидрометеоцентром. Угу. Да-да.
5: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Новинка мод, намек на нас на волнах Гумиль-ФМ.
1: Погода нас потихонечку начинает радовать. Все теплее и теплее, хотя завтра дожди. Но опять-таки, а почему бы нам сегодня не прогуляться?
0: Ань, куда? Какие ориентиры?
1: Далеко ходить не нужно, а по набережной тоже. Прекрасные виды, свежий воздух, где можно прогуляться и замедлить ритм жизни, наслаждаясь природой. 9 мая, ты был на празднике? Сколько там всего интересного было?
0: Был.
1: Вот.
0: Я был на Ледовом дворце.
1: Тоже.
0: Выиграл свои крестницы игрушку.
1: Молодец.
0: И посмотрел салют. В Гомеле вообще природа, погода просто невероятная, и мы любим наслаждаться и вместе с музыкой Гомеля ФМ, где впереди послушаем Софи and the Giants, Red Light.

0: Ирина Дорофеева, «Мой родный край» на волнах Гумиля-ФМ.
1: Кстати, сегодня отмечаем праздник «Ешь все, что хочешь». Интересно, чем же порадовали себя наши слушатели? А Влад?
0: Я себя порадовал сосиской в тесте. Моя жизнь просто вся в тексте. Пишу стихи, когда плохо и хорошо.
1: Вау, ну просто поэт. А давай порекомендуем что-нибудь вкусное, ну, нам и нашим слушателям приготовить сегодня. Что, Влад, слюнки текут?
0: Да, подтекают.
1: Для сытного ужина отлично подойдет гречка по-купечески с курицей. Время готовки 40 минут. Нам понадобится куриное филе, 300 грамм гречка, стакан, лука, как же без него обойтись, морковь, вода, либо бульон 2 стакана, чеснок и специи по вкусу. Начинаем готовить. Обжариваем нарезанное уже филе с луком и морковью. Добавляем гречку, заливаем водой, специи в придачу. Ну, далее тушим под крышкой на медленном огне до готовности крупы. Ну, я бы добавила какие-нибудь вкусные соусы.
0: Да, да. А я люблю соус барбекю. А ты какой?
1: Я люблю разные соусы, разные новинки. Вообще, где больше перчика?
0: Где больше перчика?
1: Да.
0: Марчельчика. У меня фамилия Марченко. Где больше перчика, Марчельчика?
1: Я думал, новый соус вышел.
0: Да. Don't make me love you. Далее в эфире Лизо.

0: Слушай с удовольствием.
1: Заходи без причин говорить о том, о чем нельзя, увы, с другими людьми.

0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
1: Телефон 343-343.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Реклама на радио.
3: «Вечер на «Гомель-ФМ» представляет компания «Автосеть».
4: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
5: Что, ребят, 3 часа прилетели как один миг лично для меня. Надеемся, вам с нами было весело и интересно.
6: Интересно и весело в любой компании. Гомель-ФМ. Мы появимся вновь вместе завтра в 17:00. У микрофона была Аня Мишина.
5: И Влад Марченко. Всем хорошего вечера. До завтра.
6: Келли Кларксон. We don't kill you. Далее в эфире. Kill you. Kill you. До завтра. Всем хорошего вечера, да?
5: Пока-пока!
6: Пока-пока!

0: Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глаченко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня собрал совещание по вопросам государственных программ вооружения и государственного оборонного заказа. Во время беседы глава государства отметил, что для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронированные машины, в том числе белорусского производства. Улучшена экипировка военнослужащих, в том числе за счет использования современной индивидуальной бронезащиты и оптики. Светлогорск готовится принимать в итоге. Спортивно-культурный фестиваль продолжает свое путешествие по стране. В этом сезоне остановка у него будет одна. С 4 по 6 июня масштабный праздник примет Светлогорск. Гостей праздника ожидает олимпийский квест, захватывающий спортивные конкурсы на более чем 30 площадках и мастер-классы от призеров чемпионатов мира и Европы, а также олимпийских игр. Сотрудники ГАИ проведут профилактическое мероприятие «Контроль дорожный знак». По 22 мая на территории Гомельской области правоохранители проведут обследование улично-дорожной сети на предмет соответствия технических средств организации дорожного движения техническим нормативным правовым актам, а также наличие этих средств в необходимых местах. Гомель-Облгидромет предупреждает о неблагоприятном погодном явлении. На завтра объявлен оранжевый уровень опасности. Днем на большей части территории Гомельской области ожидаются грозы, местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 20 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Ирина Глаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: Куда?
7: Зачем?
6: Который час?
7: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
8: Да еще 5 минут еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Двенадцатого мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами при грозах сильные ливни и град. Ветер юго-восточный от 5 до 10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.